Регистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.

0: Эх, братцы!
1: Здравы будем, казаки! Я Александр Щербаков. Слушайте мои песни

Вся станица в празднике дождались. Где? Какая разница? Веселись. Девка в белом платьице, парень знать потратится. Взглядом видишь, как ластится, не журись. На колья растащили весь плетень. То казачки гуляют третий.

0: Привет, друзья! Я Валерий Курас. Слушайте мои песни на радио «Казак-ФМ».
1: Полисадник с георгинами –

0: Мы в первый раз.
1: Ой, да как же поют земляки! Эх, знай наших!

вагоне туман пробираться и с надеждой домой возвращаться. Не пролетят и года,

пока.

Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.

0: Доброе утро. На часах у нас с вами 7:09, а это значит, что пора открывать глазки не только вам, но и вашему хорошему настроению. В студии Андрей Зитер.
1: И Александра Вольская. Доброе утро. Кстати, знаешь, как узнать, по человеку спит он или нет?
0: Как?
1: По глазам. Если открытый, то не спит. Если закрытый, то спит. Саша у нас всегда бодрая, уже выпила литр кофе и теперь смотрит на мир глазами Филина.
0: Филина, оптимиста. Друзья, сегодня мы ищем ответ на вопрос. Какие маленькие мелочи создают ваш день? Ну, например, поднимают настроение, удивляют, радуют, ну и так далее. Такие неглазные. Глобальные, знаете, победы нет, а вот маленькие, да, там, спасибо от бариста или найденная в кармане зимней куртки купюра, ну, в 100 рублей, например.
1: Ага, вот так вот. А мне, кстати, сегодня моя кошка принесла тапок один. Это считается за комплимент или это такой намек, что я должен прыгать на одной ноге? Подожди, а я знаешь, что всегда говорю? Если вы встали не с той ноги, а чтобы сделать это так, чтобы встать с одной ноги, оставляйте один тапок возле кровати.
0: Вот, видишь, кошку ты выдрессировала, она тебе...
1: Она решила, что я должен встать именно с этой ноги.
0: Ну, я думаю, что это точно тренирует твою координацию перед рабочим днем. Друзья, рассказывайте, какие маленькие мелочи создают ваш день. Да, пишите
1: ваше
0: нам.
1: Утро, какие радости. Вот просыпаешься с утра и думаешь, о, кстати, сегодня погода такая. Мне понравилась. Она, значит, что сделала? Она где-то со второй половины ночи сполоснула землю, прибила пыль. Знаешь, так утром просыпаешься, мы все окна в доме открыли, счастливые такие, думаю, красота-то какая.
0: Красота, красота. А я в 3 утра белье снимать. Забыла.
1: У кого? Ты сразу вспомнил мультфильм про Карлсона.
0: Сегодня у нас 15 июля, среда. И, кстати, это же половинка лета. Сегодня половинка лета.
1: Ага.
0: И половинка недельки.
1: А давайте посмотрим на эту ситуацию с праздничным настроением. Что у нас там с тобой по праздникам? Мне нравится день рисования углем. Очень мне нравится.
0: Интересно, это как? Ну, хотя, наверное, можно.
1: А, кстати, очень красивые картины получаются. Если
0: да.
1: Очень, мне очень нравится.
0: А мне, как сладкоежке, нравится Международный день варенья. Я люблю ложкой.
1: Кстати, я принес тебе там варенье в банке. 3 литра, хватит тебе?
0: Как это мило.
1: Еще мне нравится день смотрения на фонари, так что праздников и поводов для того, чтобы поднять себе настроение, улыбнуться, на самом деле, очень много. Мы отправимся дальше. Сегодня как раз будем говорить о радостях, будем говорить с радостью. Расскажем о культурных событиях Краснодара в первом часе, а во втором часе будем раздавать подарки. Друзья, будьте с нами, далеко не уходите.
0: У нас, да, кстати, есть замечательные подарочки.
1: Подожди, пока не говори, в следующем выходе все расскажем.
2: Алло, село! Море лето. Частушка для казака.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
2: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
3: Почему всегда нужно куда-то ехать? Почему нужно тратить свое время в пробках?
4: Не нужно. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Все в пределах 15 минут. Школы и детские сады, фитнес и развлечения, магазины и спортивные площадки. А главное, комфортные и функциональные квартиры с более 400 планировок от 3,2 миллионов. Не тратьте время в пробках. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Мы в пробках не стоим. Застройщик ООО «ССК «Градстройпроект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
5: Выспались и видите идеально. Восстановление после лазерной коррекции занимает одну ночь. Утро начинается с четкого зрения.
6: Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: На автобазу органов государственной власти требуются водители. Заработная плата от 67 тысяч рублей. Полный соцпакет. За дополнительной информацией обращаться в отдел кадров по телефонам 8 861 992 08 59 8 918 688 60 89.
8: Большие планы на бизнес? Воплощайте их с банком «Кубань-кредит». Широкий выбор программ кредитования, господдержка, факторинг, экспресс-кредиты для МСП без предоставления отчетности. Все для вашего успеха. Полная информация о продуктах и услугах банка на сайте kk.ru. КБ «Кубань-кредит» ООО. Генеральная лицензия Банка России номер 2518. Реклама, не оферта.
9: Мадам, выходите за меня.
10: О, мне кажется, вы преследуете личную выгоду.
9: Если бы я хотел выгоды, я бы пошел в первый «Лада-центр».
10: А что там?
9: Выгода до 400 тысяч рублей на новую «Лада». И сигнализация в подарок. Знаете, пожалуй, вы правы. Я хочу выгоды. Прощайте. Я еду на Покрышкино. «Лада» с максимальной выгодой в новом дилерском центре на Покрышкино. Вы обязательно влюбитесь. Официальный дилер «Первый Лада-центр». Краснодар. Александра Покрышкина, 13/1. Звоните 8 861 207 3707. Срок действия акции с 1 по 31 июля 2026 года. Максимальная выгода достигается при покупке автомобиля в кредит по программе «Лада Финансов» АО «Автофинансбанк». Подробности об организаторе акции, условиях и сроках проведения на сайте plc.lada.ru.
11: Настроение лета. До 15 августа крути колесо фортуны в приложении «Победа честных цен» и выигрывай холодильник с лимонадом или мороженым.
12: Общий период акции с 1 июля по 15 августа 2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке получения на сайте magazinpobeda.rf. Категория 18+.
7: Любая стройка начинается с выбора надежного партнера. Компания-партнер – прямой поставщик башенных кранов и мачтовых подъемников от лучших производителей из Китая. Продажа, аренда, монтаж и запуск. Мы берем на себя все, чтобы ваша стройка работала без перебоев. Компания-партнер. Работаем на высоте. Звоните. Плюс 7 918 12 111 13. По промокоду «КАЗАК» скидка при первом обращении.
13: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы

0: одеваемся, подтягиваемся, друзья, и включаемся в эфир. Солнышко у нас уже встало, хотя у нас сегодня дождик, но мы уверены, что оно там где-то у нас с нами. А вот некоторые из вас пока только, я уверена, наполовинку. Друзья, не переживайте, мы тоже с Андреем проснулись наполовинку. Давайте остальную половинку будем вместе.
1: Ну, да, я рад, что у нас верхняя часть проснулась, потому что мы ей не разговариваем.
0: Да.
1: А тут надо соображать. Ну что, продолжаем искать радости в простой жизни, в простом дне среды, друзья. И вот что вы пишете нам, помогайте нам тоже просыпаться, подключайтесь к теме. Вот Лена пишет нам: меня удивило, что автобус пришел вовремя. Лена, держитесь, чудеса случаются, наверное. Нет, я считаю, что это просто закономерность. Просто водитель тоже проснулся. Весь полностью, целиком.
0: Но ему нельзя по-другому. Нет, у него может верхняя часть не просыпаться. А нижняя ноги опитали.
1: По наитию едешь, что ли, он или что?
0: А вот сообщение пришло у нас от Игоря, да? Да, жена впервые согласилась. Кстати, сразу много сообщений прилетело про эти мелочи, да? Ты согласен? Игорь
1: оглашаем.
0: Написал: жена впервые согласилась, что пульт от телевизора мой. Игорь, проверьте, не подменили ли вашу жену. Ну, инопланетяне, пока вы спали, как говорится, потому что, ну, борьба за пульты есть, такое
1: это
0: дело
1: прям,
0: в семье.
1: Да. А вот еще сообщение одно, к сожалению, без подписи. Моя радость, я смеялся. Моя радость, хомяк строит гнездо из моего диплома о высшем образовании. Кажется, у меня дома живет академик. Вот тут я уже удержаться не смог и смеялся в полный голос. Видишь, образованный.
0: Кто, у кого-то дети рисуют на дипломах, а у кого-то хомяки
1: в паспорте
0: поедают.
1: Иногда такое нарисуют, что...
0: Это когда диплом слишком долго лежит.
1: Но видно, интеллект питомцев явно зашкаливает. От Алексея сообщение. Жена утром молча положила мне в карман джинсовой куртки, я так понимаю, да? Мандаринку. Мы не ругались, просто она фея.
0: Как это миленько.
1: Как это мило на самом деле.
0: Да, поэтому, друзья, когда вот такие мимимишные истории вы нам рассказываете, а нам с Андреем сразу же хочется поделиться замечательной новостью, потому что у нас на Казаке проходит конкурс. А какое? Сейчас расскажем. Пришлите признание своей второй половинки нам в МАКС по номеру +7 928 401 2020. С пометкой, обязательно большими буквами напишите слово «любовь». И самые искренние признания прозвучат в эфире, а автор лучшего получит сертификат на 2 человека с проживанием в городе-отеле на 3 дня и 2 ночи. Как?
1: О, какая красота! Представляешь, вот какое удовольствие двойное. Во-первых, ты услышишь слова любви, во-вторых, ты поедешь со своей половинкой на море.
0: А супруга положит в карман не только мандаринку, а еще что-нибудь, конфетку.
1: Подожди, а если нам признаются в любви, то мы тоже ведь можем поехать?
0: Признавайтесь, да.
1: Почему бы и нет?
0: Да, согласна.
1: Я согласен. Еще одно сообщение прочитать успеем. Моя половинка вчера постирала мою белую футболку вместе с чем-то ярко-красным. Теперь у меня эксклюзивная розовая майка, говорит о свежем образе. Ну вот, собственно говоря, и прекрасно.
0: Мне кажется, здесь самое главное – позитивный настрой. Какая бытовая забота близких вас тронула или рассмешила? Друзья, сегодня какие мелочи вас радуют? Пишите нам в сообщениях.

0: станції. 99,2 FM в Хадижинске. Уключай!
1: Мам, почему земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
2: Ну...
1: А почему у людей нет хвоста?
2: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
0: Папа знает. На Казак ФМ.
1: Пап, а вот звезды на небе, сколько их?
3: Это сложный вопрос, Нина. Для начала нужно понять, каких звезд, видимых или нет.
1: Ну, тех, которые я могу рассмотреть.
3: Если мы будем рассматривать небо из дома в Краснодаре, то, наверное, увидим не больше 100. Это если не брать бинокль. И это будут самые большие, яркие звезды. Например, полярная, Сириус или Вега. А если выйдем куда-нибудь подальше от большого города, например, на берег моря, то увидим гораздо больше.
1: Откуда они там берутся на море?
3: Они все время находятся на своем месте на небосклоне. Просто в городе очень много яркого света, даже ночью, от уличных фонарей и машин. Поэтому человеческий глаз в условиях такой освещенности видит только самые яркие звезды. А вот если уехать в горы, где лишнего света нет вообще, и подняться на высоту 1500 над уровнем моря, то все небо будет усыпано и крупными, и мелкими звездочками. Это очень красиво. Сосчитать их самостоятельно сложно, но ученые-астрономы, которые изучают космос, говорят, что в нашем полушарии таких видимых звезд больше 2000.
1: А невидимых сколько?
3: Точные цифры не знает никто. Их просто невозможно посчитать. В нашей галактике, по разным оценкам, от 200 миллиардов до триллиона звезд. А разных галактик во Вселенной тоже больше триллиона. То есть, чтобы узнать, сколько во Вселенной звезд, надо триллион умножить на триллион. Я даже не знаю, как такое число называется.
1: Ну, наконец-то, папочка, хоть что-то ты не знаешь.
0: Папа знает.

0: Ты знаешь, я вот думаю, рассуждаю на эту тему. Вот когда мы вечером уснуть не можем, мы постоянно задаем себе какой-то вопрос и начинаем искать на него ответы. Так вот, посмотри, если утром задать себе вопрос и начать на него искать ответ, ты же моментально проснешься. Вот мы сегодня с Александрой ищем ответы на вопросы, какие маленькие мелочи создают наш день.
1: Да, что заставляет вас, друзья, улыбнуться до того, как вы выпили, ну, первую чашечку чая или кофеечка, да? Например, сегодня меня утром, знаешь, что обрадовало? Вот мелочь. Мелочь,
0: но приятно.
1: Конечно же, приятно. Я еду на работу на трамвае, выхожу на красной, я, получается, часть красной прохожу пешком.
0: Вдоль или поперек?
1: И вдоль и поперек. И вот я сегодня обратил внимание, вот перехожу дорогу и зеленый. Зеленый.
0: Александр, это знак. Это знак какой-то.
1: Это приятный знак.
0: Это тебе вселенная говорит, ходи больше.
1: Да, и ты идешь в правильном направлении.
0: Поднимает настроение?
1: Конечно.
0: Прекрасно. Друзья, мы поднимем настроение тем, кто только что подключается к радиостанции Казак-ФМ, к утреннему шоу «Алло, село». У нас продолжается конкурс, друзья, признание в любви. Присылайте нам сообщение на мессенджер Макс 928-401-2020 с пометками, вот такими большими буквами «Любовь», в котором вы напишите текст «Признание в любви самому дорогому человеку». Мне кажется, не только любимым можно прислать. Тут можно в любви признаться хоть кому. Главное, чтобы это было оригинально, интересно. И если таково это случится, то ваше сообщение прозвучит в эфире, а уже наши коллеги 22 июля определят победителя, кто поедет, друзья, отдыхать к Черноморскому побережью в город-отель 3 дня и 2 ночи. Ах, красота какая!
1: Да, спонсор город-отель «Бархатный сезон». Это, конечно же, первая линия Черного моря на федеральной территории «Сириус». Это высшая категория пляжа и отдыха для, друзья мои, всей семьи. Есть здесь все необходимое для комфортного отдыха. Любите играть в футбол? Пожалуйста, вам футбольные поля. Бизнес-конференции проводите? Есть конференц-залы. Аквазона. Есть детки, детские спортивные площадки. Любите покушать? Столовые, магазины, кафе. Хотите навести красоту на своем лице и теле? Центр здоровья, салоны красоты и спа. Все есть для лучшего отдыха.
0: И еще приятно, что при бронировании на сайте города-отеля «Семья» дает скидку 15% на проживание в семейном и спортивном кварталах до 31 октября. Друзья, ждем сообщения с пометкой крупными буквами «Любовь». Пишите, сочиняйте, придумывайте. Вообще лучше от чистого сердца. А номер телефона 928-401-2020. А мы продолжим дальше. У нас следующая рубрика, в которой мы расскажем о культурных событиях в городе Краснодаре. И я думаю, что найдете для себя что-то интересное. Да, Александр?
1: Да, это будет, может быть, маленькое чудо, а может быть, огромное.

0: Куда пойти, что посмотреть в нашем-то Краснодаре.
1: Прекрасная рубрика о культурных событиях, культурной жизни Краснодара, в которой мы рассказываем о событиях, на которые обратили внимание. Первое событие – лето-день в истории парка.
2: В историческом парке.
1: 15 июля, то бишь сегодня, получается, погода хорошая, можно прогуляться. И не жарко вроде, да, и где, кстати, парк «Россия. Моя история» находится? На Конгрессной, по-моему, да, если не ошибаюсь?
2: Конгрессная 2, да.
1: Конгрессная 2, прекрасно. А, я вспомнил точно. Ко мне память вернулась, не чудо ли это? Ладно, друзья, в жаркий летний день, да, несмотря на то, что у нас все-таки на улице немножко тучки, день-то все равно такой тепленький, я бы сказал, да, а в парке, в историческом парке, кстати, в их залах достаточно, ну, прохладная такая атмосфера, и вот в выставочных залах, кстати, можно встретиться с великими личностями разных эпох, да, вот как увлекательные мастер-классы и просмотр мультфильмов для всей семьи. Вот такие вот события предлагает нам парк «Россия. Моя история», которая находится на улице Конгрессная, 2.
2: Друзья, а я про спорт, потому что в спортивный парк стадиона «Кубань» 17 июля в 10 утра проведет мастер-класс по воркауту, друзья, с упражнениями с собственным весом под руководством наставника. Мастер-класс этот, участники освоят технику движений, получат индивидуальные рекомендации в зависимости от уровня вашей подготовки. И занятия проходят в формате открытой тренировки на свежем воздухе. Для участия, конечно же, необходима удобная спортивная одежда, кроссовки и обязательно водичка. Поэтому, если вы мечтали заняться таким видом спорта, то у вас отличная возможность 17 июля прийти на стадион Кубань и познакомиться с воркаутом.
1: И еще одно событие, которое тоже, на наш так взгляд, достаточно интересное. Кто любит разные камни, это, может быть, и для девушек будет очень приятно. С 14 июля по 2 августа выставка «Театр камней», которая проходит в Краснодарском краевом выставочном зале на Рашпилевской, 32. Что в экспозиции? В экспозиции представлено более 100 уникальных работ живописи, декоративно-прикладного искусства Елены Примы. И источником вдохновения для нее, как для художницы, послужили наскальные рисунки австралийских аборигенов.
2: Ничего себе, когда интересно, да.
1: Подтолкнувшие к созданию росписей на камнях.
2: Вот так вот.
1: Мне кажется, это очень интересно.
2: И из каждого путешествия авторы привозят новые впечатления и камешки, заменяющие ей холст.
1: Вдохновение приходит из разных уголков мира. Индия, Непал, Шри-Ланка, Япония, Перу. Очень много, да? Друзья, стоит сказать, посмотреть выставку «Театр камней», которая идет с 14 июля и закончится на 2 августа в Краснодарский краевой выставочный зал, улица Рашпилевская, 32. Можно туда отправиться. А у нас впереди рубрика «Ленивые варенчики».
2: Да, отличная рубрика, которая позволяет вам, друзья, поздравить своих близких, родных, любимых с разными праздниками. А, конечно, пишите нам +7 928 401 2020. Пишите сейчас, если вы хотите поздравить, пока играет песня. Или можете позвонить нам в

0: Ленивые Лоренечки.
1: Закрываем первый час и прям под занавес. Ну, приятными же событиями, такими радостными. Рубрика «Ленивые варенчики» готова читать ваши сообщения.
2: Да, наша постоянная слушательница Людмила написала нам сообщение, которое всегда, вот каждое утро нас всех, с наших ведущих, слушает она нашу программу. И она пишет, что сегодня у ее внученьки, Аленушки, день рождения. И мы, конечно же, присоединяемся к поздравлениям вашим и поздравляем вашу внучечку с днем рождения.
1: Давай. Всей команды Казак ФМ принимайте поздравления от нас.
2: Да. Сегодня сейчас так С почему-то подписан автор нашего сообщения. Да. Пишет, что любит наше радио. Всегда мы на позитиве. Вам спасибо большое. Сегодня день рождения у сотрудницы. Зовут ее Люба. И просит ее поздравить с днем рождения. А, зовут Сергей. Сергей, вам спасибо. Он из Краснодара. Вот поздравляем вашу сотрудницу.
1: А вот смотри, он что еще пишет. Люба не ожидала от меня подарок и цветы, и удивил ее. Вот смотри, да?
2: О, да.
1: Это мы же говорим с тобой об удивлениях, каких-то маленьких мелочах, которые делают
2: это
1: нашу жизнь
2: приятной.
1: А вот, допустим, смотри, а что сделать сотрудникам, если прийти на работу, допустим, да, это вы не здоровались с ними никогда, тут возьмите, поздоровайте.
2: Удивило.
1: Или наоборот, представляешь, со всеми такой любезность, так, а все там зашел, просто с серьезным лицом сел за рабочий стол, начал что-то делать. Ну, а что бы не удивить-то, а люди скажут, молодцы, молодец какой, сегодня не мешает.
2: Кому передаем приветик сегодня.
1: Кому летит? А давай вот так, как знаешь, помнишь, в детстве мы вот так пальцы крутили, потом раз соединили.
2: А я читаю.
1: Я соединил пальцы, давай.
2: Отправляем мы сегодня привет с Андреем в поселок Морской, это в Ейском районе. Вам огромнейший приветик.
1: И несмотря на то, что, кстати, если у вас тоже погода пасмурная, немножко дождливая, пусть настроение не будет хмурым, а в душе и в глазах просто светится солнце. Ну что, друзья, мы идем с вами дальше. У нас впереди новости от Екатерины Полукаровой. И скоро услышимся.
3: Алло, село!
0: Когда душа поет.
4: Спонсор часа. Компания «Славянский кирпич».
5: Выбор верный, вам сюда. Обращайтесь, господа. Все керамика у нас. Цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, «Парамакс» вам надо брать. Цены снижены у нас. Дом построить в самый раз. «Славянский кирпич». 8 800 100 0401. Время строить. Время брать.
6: Ой, да как же поют земляки. Эх! Знай наших!

0: как любит мой коллега Андрей, когда я говорю слово «ну что?», как-то так. Знаете,
1: как учительница прям так. «Ну что?» И все достают дневники, сразу плечи вжимают. «Кто пойдет к доске?»
0: Да. Вот так вот мы красиво вошли, как говорится, во второй...
1: От бедра прям.
0: Да, во второй час нашего с вами эфира. Друзья, сегодня мы с вами говорим, какие мы... маленькие же радости. Не что-то глобальное, а вот просто мелочь.
1: Я, знаешь, я вспомнил как-то одну из встреч с моими друзьями, где-то там посиделки у нас были, и вот зашел, кстати, разговор о том, какие вот моменты в жизни дарят нам истинное такое удовольствие, да? Мнений было, конечно, множество. Ну, одни совпадали, другие нет, но все вот пункты, которые мы такие озвучивали, да, они были, ну, на удивление... простыми мыслями мы решили, так, знаешь, так пришли к выводу, что для счастья многого-то ведь и не надо.
0: И чтобы...
1: А вот смотри, интересную книгу читать, это было высказано, да?
0: Среди... Вы прям целый список, что ли, составили?
1: Конечно, мы сидели, составляли список. Когда хорошо подстригли, тоже настроение поднимается. Прыгать по лужам.
0: О, это вообще здорово.
1: Да, рисовать картины. Валяться в постели до обеда.
0: Согласна.
1: Да, занятия спортом, это моя была как раз строка. Слушать веселые истории, встречи с друзьями. Ну, день зарплаты, вот была радость, да.
0: Неплохо.
1: И удачный шопинг, об этом говорили даже девчонки.
0: А, слушайте, ну иногда нас радуют вещи, ну вообще, про которые мы давно забыли и, ну, внезапно обнаружили и в восторге восклицаем, там, ура, да. Например, в кармане на эти денежку, о которой даже ты не подозревал. Я вообще вот это вот обожаю.
1: Я тебе больше скажу, специально раскладываю.
0: Вот,
1: делаешь так?
0: Конечно. Когда я поняла эту закономерность, я стала раскладывать. А еще знаешь, что классно? Когда ты в конвертик, когда тебе дарят денежку в конвертике, и ты забываешь про этот конвертик.
1: Так.
0: И через полгодика, через годик, ну, типа, перебрать нужно, и ты открываешь, а там денежка лежит.
1: Слушай, главное, чтобы эти конверты не выбросить.
0: А это же не 100 рублей. Не, я не выбрасываю, конечно. Это же не 100, там целый подарок.
1: Да. Так тебе много дарят денег?
0: Ну, дарят. Да.
1: Мне только 100 рублей.
0: А самое, что мне нравится, позитивное, это знаешь, что какая мелочь? Это когда ты вечером подходишь к холодильнику, открываешь дверцу холодильника, а там что-нибудь сладенькое лежит, пироженка. Случайно, ты такой забыл. Ну, не неделю, конечно, лежит, а вот так вот раз, и ты берешь это сладенькое и поглощаешь, и съедаешь,
1: ты знаешь,
0: как ребенок.
1: Давай еще раз напомним нашим радиослушателям, что у нас продолжается конкурс признаний в любви. Друзья, присылайте нам свои сообщения с пометкой большими буквами «Любовь» мессенджер Макс на номер 928-401-2020. Признавайтесь в любви своим знакомым, родным, близким. Самое лучшее, самое оригинальное поздравление, автор этого поздравления получит сертификат на проживание на двоих, 3 дня, 2 ночи на побережье Черного моря. Море удовольствия там будет, друзья. Так что ждем ваше сообщение с признаниями в любви на номер 928-401-2020. Идем дальше. Слушаем рекламу, потанцуем под музыку и скоро услышимся.
2: Алло, село! Море, лето. С Казак-ФМ. Частушка для казака. От казачки Ольги из Краснодара.
3: Меня Ванечка любимый до калитки провожал. По пути он всю дорогу песнь казачью напевал.
2: Реклама на Казак-ФМ.
4: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
5: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
6: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
7: Благодаря «Экспресс-Успокоин» все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. «Экспресс-Успокоин». А если стресс надолго, используйте курс «Успокоин». Покупайте «Экспресс-Успокоин». Лекарственный препарат. Не забывайте проконсультироваться с ветеринарным врачом и перед применением обязательно прочитайте инструкцию.
8: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не откладывать. Хирургия катаракты в клинике «Нью Вижн», Краснодар, Индустриальная, 145. Запись на консультацию по телефону 8-861-204-2190.
9: Имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться с врачом.
10: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
11: 3000 спасенных детей. 300 миллионов благотворительной помощи. Вера матерей, надежда отцов и любовь в каждом сердце. Это край добра, а добро краев не знает. Благотворительный фонд помощи детям Краснодарского края. Край-добра.ру. Спонсор народного хита – сеть магазинов одежды и обуви европейских брендов «Мюнхен».
12: Сезон скидок в «Мюнхене» уже начался. Не упустите момент. Мировые бренды.

0: Друзья, мы вернулись, несмотря на то, что многие говорят, возвращаться плохая примета.
1: А с нами, если мы в нужный день.
0: Я с тобой абсолютно согласен. Ну что, продолжаем собирать такую историю с коллекции самых счастливых мелочей в виде, вот опять же, повторюсь, историка. Что-то у меня как тавтология какая-то сегодня на меня напала. Помогай мне. Вытаскивай меня из этой ямы.
1: Давай сделаем артикуляционную гимнастику.
0: Давай порассуждаем все-таки, какие мелкие такие вот моменты в жизни нас радуют, вот, допустим, с самого утра, что может быть?
1: А я, знаешь, улыбнуть? О чем подумалась, что сейчас, конечно, такое время, когда люди едут на работу, да, и взгляды многих суровые, друзья, улыбнитесь, кто сейчас едет на работу, все будет хорошо. Самое время, мне кажется, вот, знаешь, вспомнить офисные хроники, коллеги, работа, там же тоже могут быть приятные мелочи.
0: Конечно, вот расскажите нам, пожалуйста, в виде своего сообщения на номер 928-401-2020, что вот вас радует на работе, ну, кроме пятницы, конечно.
1: Пятница, да, это не может не
0: радовать. И обеденный перерыв.
1: Можно я расскажу, что у меня...
0: Нет, нельзя.
1: Я пошла. Что может меня радовать? Нет, не может, а что меня радует? Знаете что? Это когда я утром рано прихожу на работу, а мой коллега, а это именно Андрей Зитер, встречает меня с улыбкой, с хорошим настроением и, конечно же, с кофеечком, друзья. И уже такой, кружечки стоят, все стоит, он меня ждет, Сашенька, доброе утро. Это прям так мило.
0: Подожди, если я тебе ничего не приготовлю, у тебя испортится настроение, соответственно, это мне перейдет по эстафете, и мы такие будем...
1: Я буду говорить...
0: Будем с тобой серьезно в эфире разговаривать. Сообщение от Павла прочитаем. Павел с Краснодара пишет нам: в автобусе освободилось место рядом со мной, но кнопка остановки еще не была нажата, я успел сесть раньше... Ах, какой... Друзья, уступайте место пожилым людям. Простите, сегодня гравитация была на моей стороне, пишет нам Павел.
1: Да, Павел, ну, мы, конечно, вот с Андреем... Правильно Андрей сказал, что уступайте пожилым место. И неважно, там, сколько вам лет, а уважение это превыше всего.
0: Подождите, а мы не знаем, сколько Павлу лет. Он же не указал здесь свой возраст, поэтому, может быть, он старше бабули.
1: Хорошо. Павел, напишите, сколько вам лет.
0: Да. Друзья, пишите нам свои сообщения, делитесь с нами радостными событиями на номер 928-401-2020. Отправляемся дальше. Впереди много интересного. Во второй половине часа мы разыграем призы от радиостанции «Казак-ФМ». Слушайте.

сухие деревянные доски. Пхачич состоит из высушенных пластин размером 10-17 сантиметров в длину. В старину его делали из мягких пород дерева. Но для современных инструментов используют более твердую древесину – ясень, самшит, каштан. Звук получается громче и звонче. Обычно на трещотки наносят резные узоры и традиционные орнаменты. Таким образом, адыги подчеркивают связь инструмента с миром растений. Согласно преданию, пхачич придумал нарт Ашамас. Он обточил несколько маленьких дощечек из чинары и связал их края с одной стороны. Древний герой считал, что звуки пхачича красиво дополняют мотивы адыгской флейты. И сегодня он чаще всего звучит в ансамбле с другими музыкальными инструментами, подчеркивая ритм традиционных песен и танцев. Испокон веков в народе говорили: «Всю жизнь проводим на коне, песни слагаем на коне. Перестук копыт коня — звук нашего сердца». Когда пхачич встряхивает, он звонко щелкает, напоминая стук копыт. Это значит «живет». Это значит «поет душа

0: доброе, замечательное. Оно такое красивое уже это утро. Вот Марина Хлебникова какую песню прекрасную спела. Солнышко мое, вставай. И солнце на улице выглянуло сразу.
1: Да, и у нас солнышко выглянуло, и сразу хочется улыбнуться, потянуться, да. И так вот, что жизнь хороша, и жить хорошо.
0: А что еще может поднять настроение человеку? Признание в любви, хорошие, добрые слова. Друзья, у нас продолжается конкурс, в котором вы присылаете признание любви своей второй половинке. Присылайте тексты оригинальные, интересные, признавайтесь в любви на номер мессенджера Макс 928-401-2020. Пишем крупными буквами пометку слово.
1: Да, обязательно вначале пишите большими буквами слово «любовь», прям большими, чтобы видно было, а потом уже признаетесь в любви.
0: Да, и самые интересные, креативные признания прозвучат в прямом эфире. А что получит победитель? Получит победитель сертификат на проживание. Два человека, на двоих. Ну, конечно, для любимых это только, да? Три дня и две ночи в городе-отеле на побережье Черного моря. Красота!
1: Эх, красота! Ну что, продолжим наш эфир, нашу тему сегодня замечательную такую, да, какие маленькие мелочи создают ваш день. И случайная доброта. Вот
0: нас
1: такая
0: улыбнуло это тоже сообщение.
1: Улыбнуло сообщение. Да. Мы сейчас вот и вас улыбнем.
0: Давайте порассуждаем.
1: Незнакомцы тоже умеют делать наш день. Недавно бабуля в магазине уступила мне последнюю корзинку. Я был так растроган, что купил ей коробочку зефира.
0: Знаешь, нет, это хороший поступок. А вот я все думаю, у нас же Павел присылал нам сообщение.
1: Который бабушке не уступил место.
0: А не этот ли Павел сейчас реабилитировался в своем сообщении и вот купил вот это. А это не та ли бабуля, которая он не уступил место, уступил ему корзину, показав, что, друзья, будьте добрее друг к другу.
1: Конечно. А мне нравится, знаешь что? Когда кассир говорит, ты подходишь к кассе, говорит, и тебе кассир, пакетик нужен, а ты отвечаешь, нет. А он такой молча улыбается, достает маленький бесплатный пакетик для, ну, для овощей, для покупок и отдает тебе. И я считаю героями невидимого фронта, ну, в плане того, не навязывают эти пакеты.
0: А меня одевают. Всегда улыбает эта ситуация, потому что когда у тебя на ленте большое количество продуктов, и тебе говорят, пакет нужен, я говорю, нет, я по карманам распихаю. Это тоже как-то, да, забавно звучит.
1: Ну, мало ли, знаешь...
0: Конечно, ну, мало ли, у меня же карманы огромные. Что-то в себя спрячу из продуктов.
1: Да, вот Даша поймала зеленую волну.
0: Съем сразу, да.
1: Даша поймала зеленую волну, такую же, как я сегодня с утра, потому что зеленая волна светофора всю дорогу домой. А она чувствует себя пилотом Формулы-1 с правами категории Б.
0: Вот видишь, какие маленькие события, а людей они радуют. Мы тоже хотим, чтобы вы порадовались, друзья. У нас в следующем выходе игровая рубрика «Послесловица», в которой мы с Александрой начинаем пословицу. Ваша задача творчески ее закончить. Звоните нам на номер 928-401-2020. Приз от радиостанции «Казак-ФМ» будет ваш. Ну, не радость ли это? Ну, пусть даже маленькая.
1: Да, конечно, радость.

0: Вот, друзья, мы сейчас телефон и алокали, и что только не делали уже. И тут какую-то качумбу Александра танцевала, говорит, танец очень интересный. Но что-то к нам дозвониться не может никто. Но ждем все-таки, надеемся, что звонок поступит к нам от нашего радиослушателя. Поиграем в игру «Послесловица». Ну, а пока время двигаться дальше. Ну, буквально, да, дорога приключений, электрички, трамваи, метро, самокаты.
1: Ну да, люди, которые спят на твоем плече, например, в вагоне, да, трамвая, хотя ты стоишь боком. Друзья, признавайтесь, какая мелочь спасает вас в пробках или, например, ну, не знаю, в пробках, в автомобиле, потом еще
0: Я точно знаю, что наших радиослушателей, тех автомобилистов, спасает радиостанция «Казак-ФМ», потому что слушают вместе с нами музыку, слушают шутки. Нас с тобой вот сейчас кто слушает, кстати, кто нас слушает, большой привет, друзья.
1: Да, водители маршрутки, которые подпевают, да, слушая мою волну «Казак-ФМ». А есть же такие, да, водители маршруток. И слушают, и включают, и с ним пассажиры слушают. Это же здорово.
0: А я люблю наблюдать все-таки, когда вот в переполненном трамвае или в общественном транспорте освобождается одно место, и ты смотришь на реакцию людей. Кто первый рванет?
1: А я так радуюсь, как ребенок. Я, конечно, не бегу вперед. Я смотрю, есть ли вокруг люди старшего возраста, но если вдруг никого нет, я так радуюсь, что место освободилось.
0: А, кстати, вот я иногда специально захожу в переполненный вагон трамвая, в последнюю дверь, и иду в первую. Бесплатный массаж, пока дошел, оттуда тебя подняли.
1: Сообщение прилетело от Инны. Вчера таксист угостил барбариской. Мой статус в его глазах вырос до постоянный клиент года. Представляешь, вот есть такие таксисты. Кстати, тоже вам огромный привет от нас, от Казак-ФМ.
0: И Юля вот присылает сообщение, тоже нас с Александрой тут улыбает нас, мы тут смеемся, радуемся. На кассе передо мной парень оплатил мой шоколадный батончик со словами: просто захотелось сделать чей-то день добрее. День спасен человеком пирожным.
1: А, кстати, такое тоже бывает. Молодые люди делают девушкам приятненькое. Вот такой балует по сладеньким.
0: Ну, видишь, я уже не молодой, поэтому...
1: Ты не балуешь?
0: Уже не в том возрасте. Я жду, когда меня уже через дорогу переводить начнут. Друзья, но у нас все-таки новостей хороших куда гораздо больше. И одна из них — это конкурс, который продолжается. Конкурс признания в любви. Присылайте нам сообщение с пометкой крупными буквами «Любовь». И признавайтесь в любви своей второй половине. Пишите нам на номер мессенджера Макс 928-401-2020. Сочиняйте тексты, старайтесь быть оригинальнее и интереснее, потому что самые вот оригинальные сообщения, да, и признания в любви, они прозвучат в эфире, а победитель получит, автор произведения такого, да, получит сертификат на проживание на двоих. Ну, понятно, любовь — это вдвоем. На 3 дня и 2 ночи в городе-отеле на побережье Черного моря.
1: Спонсор — город-отель «Бархатные сезоны». Это первая линия, друзья, Черного моря на федеральной территории «Сириус». Высшая категория пляжа и отдыха для всей семьи. Здесь есть, кстати, необходимое для комфортного отдыха. Например, любите футбол — пожалуйста, вам футбольные поля. Бизнес у вас — конференц-залы — пожалуйста, аквазона. Детские спортивные площадки для деток — любите покушать, столовые.
0: Для любителей, да, пожалуйста.
1: Магазины, кафе гурманов есть. Хотите навести красоту — центр здоровья, салоны красоты и спа.
0: И еще такой бонус: при бронировании на сайте города-отеля промокод «Семья» дает скидку 15% на проживание в семейном и спортивных кварталах до 31 октября. Друзья, время остается совсем мало, ведь 22 июля, да, мы уже озвучим сообщение признания в любви победителя. Ну, а мы двигаемся дальше, будем озвучивать ваши сообщения в рубрике «Ленинград».

0: Так, замечательная песня в исполнении Алены Апиной. Еще раз про любовь. Мне кажется, о любви можно говорить бесконечно. Это самая излюбленная
1: тема. И днем,
0: тема.
1: И ночью, да, и на завтрак, на обед, людей. И на ужин.
0: А мы с любовью будем читать и ваши сообщения, которые вы нам присылаете.
1: Да, очень понравилось сообщение Татьяны. Она говорит о том, что радует ее с казачком, потому что она закатывает огурчики на зиму. Ого. Представляешь? И она передает привет Любовь Ивановне и пишет, что мы ее очень любим и уважаем. И нас радует, когда мы с ней общаемся. Написала Татьяна из Варениковской.
0: О любви, да с приветом, с любовью, да, ну да. Красота какая.
1: Александр нам написал сообщение, сейчас он в рейсе едет в город Ставрополь, и он признается своей любимой жене Анастасии, говорит, что он ее обожает, она любимая, красивая, прекрасная, самая лучшая девочка на земле, и мама двоих деток. Вот так вот, красиво же.
0: Приятно, правда? А мы тут с Александрой выяснили, что ее прислали сюда к нам в утреннее шоу «Алло, село» на исправительные работы. Сказали, иди будешь зитером в паре работать.
1: Да, что ты мне скажешь?
0: Я тебя очень люблю, моя коллега.
1: И я тебя люблю.
0: Я тебя обожаю. Спасибо тебе огромное, что ты есть в моей жизни. Правда, я тебя перебиваю очень часто. Но это же я люблю.
1: Ты подмазываешься?
0: Я любя это делаю, между прочим. Да, просто я хочу, чтобы ты говорила для меня только, например. Ну, это я... Нет, твой голос должен слушать все.
1: Сахарок возьми.
0: Хорошо. Пойдем сейчас, а я тебе сделаю
1: кофеечек. Отлично. Привет, мы кому передаем? В какой город?
0: А давай мы отправим наш привет сегодня в город Тихорецк. И прям целый вагон вот приветов, да, и сразу песня вспоминается. На Тихорецкую вагон состав отправится.
1: Да.
0: Друзья, жители Тихорецка, встречайте привет от радиостанции «Казак-ФМ», от утреннего шоу «Алло, село», от Александры Вольской и Андрея Зиттера. Ну что, идем дальше, ждем новости от Екатерины Полукаровой. И уже скоро будем встречать гость.
1: У нас такой сегодня гость. Я ж забыла, да. Ой, как я его жду.
0: Будьте с нами.
2: Как же поют земляки! Эх! Знай наших!

0: друзья, 2 часа позади у нас, и мы собрали целую копилку ваших радостей, да? Вот от случайных денежек в кармашке, до сладеньких, до светофора, до чего еще? Ну, много, в общем, сообщений
1: и
0: сегодня.
1: И про кошек поговорили.
0: И про кошек поговорили, да, да, про всех поговорили.
1: Вот смотри, счастье состоит из маленьких каких-то крошечных событий, которые дарят нам настроение. Вот главное их замечать. Вот из мелочей на самом деле создаются большие праздники.
0: Я согласна.
1: А мы зачастую ждем сразу и все. Вот подайте нам что-то глобальное, что-то вот. Да. И мне кажется, все-таки правда, еще раз повторюсь, что нужно замечать какие-то маленькие события. Да, просто взгляд, добрый взгляд прохожего. Просто, если тебе даже подали руку, выходя из транспорта.
0: Ой, как
1: просто было... поблагодарите. Да. Мы забыли, мы разучились делать вот эти маленькие приятности,
0: да, друзья.
1: Это надо восстанавливать.
0: Пусть ваш сегодняшний день будет, конечно же, состоять из таких вот тысяч мелких, приятных крошечек, скажем так, вот, да, мелочей таких. Улыбните человеку рядом, если он стоит, даже если он такой хмуренький. А вдруг ему не хватило одной мелочи, чтобы стать немножечко счастливым?
1: Мы тоже через несколько минут подарим счастье не только себе, но и вам, дорогие наши радиослушатели, потому что у нас, ну, в какой-то степени где-то даже сказочно-волшебный момент будет происходить.
0: Да. Мне кажется, он помогает людям, значит, поверить в чудо и на некоторое время почувствовать себя ребенком.
1: Да, фокусник придет нам в гости, иллюзионист.
0: Да, друзья, не пропустите, будет очень-очень
1: интересно. Так и хочется крикнуть, ура, цирк приехал. То есть мы тут с тобой лицедеили 2 часа, наконец к нам коллеги пришли.
0: Да.
1: Так что будьте с нами, подключайтесь к видеотрансляции в социальных сетях радиостанции Казак FM во ВКонтакте, пишите нам вопросы на номер мессенджера Макс 928-401-2020. Будем встречать гостя, ну а вы пока послушайте рекламу и хорошую музыку.
2: Алло, село!
3: Море, лето.

0: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
1: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
2: Почему всегда нужно куда-то ехать? Почему нужно тратить свое время в пробках?
3: Не нужно. Жилой район, народные кварталы от НВМ. Все в пределах 15 минут. Школы и детские сады, фитнес и развлечения, магазины и спортивные площадки. А главное, комфортные и функциональные квартиры с более 400 планировок от 3,2 миллионов. Не тратьте время в пробках. Жилой район, народные кварталы от НВМ. Мы в пробках не стоим. Застройщик ООО «ССК «Градстройпроект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
4: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
5: Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.

0: хотела сразу опровергнуть текст песни, которую только что исполнила Жасмин. Нет любви, а неправда, друзья, любовь есть, и она живет в этом мире, она его украшает, а мы только с любовью. С Александром Вольской, Андреем Зитером встречаем наших гостей.
1: К нашего гостя, к нам сегодня пришел необычный, как на мой взгляд, гость, который помогает людям, наверное, чуточку поверить в чудо и почувствовать себя немножечко ребенком, немножко счастливым.
0: Наверное, волшебство, Саш, да? Как ты
1: думаешь? Волшебство, да.
0: Волшебство, наверное.
1: С огромным удовольствием хотим представить Руслан Шанга, фокусник. Доброе утро!
2: Доброе утро!
0: Доброе утро!
2: Да.
0: Как настроение ваше?
2: Да, отлично. На самом деле, я как раз-таки в это время в основном не просыпаюсь. Для меня это действительно доброе утро, и действительно настроение очень хорошее, и
1: для вас, наверное, это сегодня необычно.
2: Очень необычно, да. Такой опыт, наверное, второй раз в жизни. Первый раз был, наверное, 9 лет назад, когда на радио. А сейчас, как по-новому, я даже не знаю, как себя вести, но в целом...
0: У нас хорошая примета, да. Если просыпаться утром и слышать голос Александра Вольской, это к деньгам.
1: Ух ты, я не знала. Буду... Я прям до глаза моих буду слушать саму себя. Руслан, скажите, вот у нас сегодня такая тема была. Какие маленькие мелочи создают день наших радиослушателей, нас с Андреем? И, конечно же, мы вам задаем такой вопрос. Что вам поднимает настроение? Какие вот эти мелочи удивляют, радуют? Поделитесь.
0: Мы же так редко их замечаем. А вы замечаете?
2: Да, конечно, замечаем. Это когда после долгих согласований заказчик написал, мы вас согласовали. И отправляет предоплату, знаете.
0: Материальные радости пошли смотреть. А из духовных что-то?
2: Из духовных как раз-таки, вот когда люди при показе фокусов, они говорят, нас уже ничем не удивить, мы уже в этой жизни все видели. И когда ты им показываешь какой-то такой фокус, где прям лицо меняется, видишь, что он удивился, и получается, мнение, которое у него было, что его ничем не удивить, оно меняется.
0: Знаете, взрослые на какой-то момент, на секунды становятся детьми, да, и вот эти глаза, они прям светятся, да, все, о, как неожиданно. И даже, наверное, самые скептики становятся, да, такие, верят во все чудеса, да, которые вы там делаете с ними и производите. Друзья, чтобы подключиться к видеотрансляции, нужно зайти в социальные сети, во ВКонтакте, на страницу радиостанции Казак-ФМ. И, кстати, можно посмотреть нас еще на сайте казак.fm. Все трансляции у нас записываются. Это я к чему все говорю, потому что Руслан обещал на фокус показывать.
1: Да, обязательно посмотрим. Руслан, расскажите, как изменилось искусство иллюзий за последние годы? Изменилось ли оно? Да? Какие тренды сейчас в мире фокусов? Ну, а что уже может быть и устарело, и людям нового поколения, может быть, уже неинтересно?
2: Изменилось явно. Это как, наверное, раньше, помните, говорили там, люди вместо ведущего тамада.
0: Угу.
2: Вот у нас то же самое, как есть фокусник. Это вот когда фокусы, когда в цирке показывали, знаете, там такие старые там платочки, там кролики, угу, шляпы и так далее. А сейчас говорят иллюзионист. Вот, поэтому иллюзионист это больше как раз-таки тот фокусник, который уже ушел от старых фокусов, которые не удивляют людей, и показывает современные трюки, которые удивят уже в наши дни. Поэтому 100% именно жанр развивается, становится очень много иллюзионистов, которые очень меняют жанр в лучшую сторону. И мнение у людей, как ведущий тамада, поменялось. И то же самое, как фокусник раньше такой, а, понятно, фокусы все знаем. А сейчас уже иллюзионисты, и люди уже относятся к этому совсем по-другому, потому что...
0: Но здесь да, главное, я считаю, чтобы вот определение того человека, кто этим занимается, оно совпадало, что фокусник себя иллюзионистом не чувствовал. Да? Друзья, мы продолжим нашу беседу буквально через рекламно-танцевально-музыкальную паузу, но оставайтесь с нами в видеотрансляции.
3: Алло, село!
4: Эх, Люба, братцы, 104.9 FM.

0: Ну что, сегодня мы вот такие уже фокусы, друзья, посмотрели. Потрясающе. С Андреем Зитером мы округляли глаза, не верили, как говорится, но пришлось нам поверить, и мы ахали-ухали. Я, конечно же, ждала сегодня нашего гостя, потому что хотелось, я давно не видела фокусы в своей жизни, никто мне их не устраивал.
1: В гостях у нас сегодня фокусник, иллюзионист Руслан Шанга. Друзья, ой, как радуется, что с утра нас с тобой тут одурачили, облапошили.
0: Доброе утро.
1: Ну, по-доброму, по-детски тогда. Слушай, неожиданно, когда из каких-то знакомых тебе предметов человек вот так собирает кубик Рубик сейчас за секунду. Вот попробуйте собрать дома, а вот Руслан смог.
0: Да. А сколько в вашем арсенале трюков?
2: Очень много, тысячи и больше, наверное. То есть, действительно, за эти года уже столько всего знаешь и так далее, поэтому действительно очень много. Я даже не знаю, я не считал просто. В какой-то момент я начинал...
0: А вы записываете,
2: я,
0: может быть?
2: Я как раз записывал фокусы просто с картами, сколько я знаю. Когда я только начинал заниматься фокусами, там более 60 фокусов только с картами. Mm-hmm. И когда там уже вышло за рамки, я просто перестал считать, и действительно очень много просто уже.
1: Ой, знаете, мне сразу мысль какая в голову пришла. Вот, а вы хоть раз воспользовались своим даром вот этим?
2: Да,
1: фокусника,
2: конечно.
1: Ну, по-доброму, скажем
2: по-доброму,
1: так,
2: да.
1: Где пригодилось хоть раз.
0: ГАИ останавливается.
1: Мне же интересно.
2: Вы правы?
0: Да,
2: так
0: я угадала.
2: Так и есть, вы угадали, да. Бывало такое, что меня, я там, ну, условно ехал с выступления и нарушал правила дорожного движения.
1: Ну,
2: это плохо, это осуждают.
1: Внимательно.
2: Да. Но при этом там не такое было грубое нарушение. Мне останавливали сотрудники полиции. Они говорят, что ты куда торопишься? Я такой, да, домой хочу. Они говорят, откуда едешь? Я говорю, с праздника. А ты что делаешь? Я говорю, я фокусник. Ну покажи что-нибудь.
0: Да,
2: я
0: да.
2: показываю фокус. Он говорит, ладно, езжай. И потом так получилось, что меня сотрудники полиции одни и те же останавливали в течение недели.
0: Серьезно?
1: И вы фокусы показывали?
2: То есть 3-4 раза в неделю. Mm-hmm. Вот это. И да, они меня останавливали ради фокуса, чтобы
1: вот
2: я
1: как.
2: Их просто
1: запомнили.
0: А давайте им привет передадим.
1: Да.
0: Какой самый сложный?
1: Да.
0: Технически.
1: В арсенале вот какой сложный самый
2: фокус? Какой самый сложный? Следующий фокус. Самый сложный. Каждый новый фокус,
1: понятно,
0: вот как.
2: Да.
0: А я думала, который сейчас нам покажете, будет самый сложный.
2: Это просто, да, на самом деле фокус кубиком Рубика, то есть он тренируется на самом деле очень долго, чтобы просто для начала просто научиться собирать и так далее. Да, то есть полгода, год нужно отдать этому номеру, чтобы просто его так же показать, как я вам продемонстрировал.
0: А любимые?
1: А, да, вот любимые какой-то
2: любимые,
1: есть?
2: Любимые, вот как раз кубиком Рубика, с картами, с телефонами и глотание лезвий. То есть я делаю этот фокус уже на протяжении 8 лет. И этот фокус один из любимых, потому что действительно он опасный, он удивляет, шокирует.
1: Мы воздуху набрали, с Александрой полный рот замолчали.
0: Да. Конечно, не спрашиваю, если самый нелюбимый, да, реально, нелюбимых есть, или если нелюбимый, логично, что...
2: Нет, такого нету, на самом деле. Все любимые.
1: Все любимые, видишь.
2: Которые делаю, все любимые.
1: Да. Руслан показывает нам фокусы, видеотрансляции, поэтому, друзья, я прям вот рекомендую, не только я, и Александра тоже, мы рекомендуем подключиться к видеотрансляции в социальных сетях, во ВКонтакте радиостации Казак FM. Можно также смотреть нас на сайте kazak.fm. Будьте с нами, встречаем это утро, ну, с таким, скажем так, ну, каким-то волшебством, да, где-то вот есть.
0: Конечно.
1: Чуть-чуть это есть. Так что, друзья, идем дальше, рекламно-музыкальная пауза, ну, а мы с нашим гостем продолжим общение уже

0: Сидим мы тут с Александрой Вольской и я, Андрей Зиттер, слегка такие околдованы, очарованы по-доброму вот этими фокусами, которые показывает нам наш гость, фокусник Руслан Шанга. Руслан, но меня вот такого, как сказать...
1: Неверующую Фому?
0: Я такой, я оптимист, весельчак, как бы, с одной стороны, но я реалист, можно сказать так. Вы сейчас, вот показывая фокусы с картами, но вы меня удивили. Меня сложно удивить, но вы это сделали. Спасибо вам огромное.
2: Я рад.
1: Как? Да, и глаза так вот...
0: Я сейчас почувствовал себя ребенком.
1: Иллюзионизм — это больше техника рук или психология восприятия?
2: Все в совокупности. То есть нету какого-то одной техники, с помощью которого фокусники демонстрируют трюки. Есть, да, но в основном все в совокупности. То есть ты должен, и у тебя должна быть и ловкость рук, и психология разбираться, и отвлекать правильно внимание, и еще что-то. Поэтому в этом плане фокусники как раз-таки очень много всего, всех знаний, которые он применяет для того, чтобы произвести впечатление.
0: У меня, знаете, какой вопрос есть? Да, вот вы сейчас показывали фокусы, и настолько вот мастерски вы это делаете, все так интересно. А вот бывали такие случаи, когда вот идет фокус, раз, и что-то не так, и Костя такой: там вы ошиблись. Как вы выкручиваетесь из этой ситуации? Нам это надо с Александрой. Да. Мы иногда так тоже, у нас бывает.
1: Фокусы у нас.
0: Мы так словесно тут такие фокусы показываем, что ж.
2: Конечно, бывает. В основном даже, там на выступлениях, когда идет что-то не по плану, но то, что идет не по плану, знаю только я, как фокусник.
0: Да.
2: Зрители, которые смотрят, они не знают, что должно быть дальше. И так как они не знают, чем должно закончиться этот перформанс, даже если что-то идет не по плану, но как профессиональный фокусник, я всегда делаю так, как будто так и задумано, вот. И никто даже не знает, что
1: это
2: должно...
1: Это наш эфир с тобой. Никто не знает. Да, и вот интересно. Школы фокусников бывают? Или же вы учитесь, или передаете свои знания?
2: Школ конкретно нет, просто в основном все фокусники учатся у других, в основном, фокусников, так скажем, индивидуально. Но и также у нас есть, проходит форум иллюзионистов в Москве, в Питере, каждый год, где все фокусники там России, страны СНГ приезжают.
1: И вы
2: приезжают.
1: Друг друга.
2: Да, и также проходят лекции, причем обучение и так далее. И вот мы там на этих форумах учимся.
0: А кто для вас является вот таким эталоном профессионализма, вот на который хочется равняться? Это вот для вас, считаешь, это вот прям...
2: Наверное,
0: из наших...
2: Дэвид Копперфильд.
0: Это понятно.
2: Вот
0: а из наших, если вот взять российских артистов?
2: Российских нету. Если честно, в основном вот как-то зарубежные фокусники, которых мы смотрим, вот они больше вот для нас прям... Оттуда в целом зародился этот жанр, и мы туда больше...
0: Конечно, стал немножко другим по формату, наверное, потому что в Советском Союзе, как бы скажем, тогда это были другие фокусы, уже более в современном мире другие. А как же Майя Акопян, вот это сяськи-масяськи?
2: Нет, это очень крутой фокусник, но это уже более такой старой гвардии, где уже время-то поменялось, уже обычному зрителю Леш, не будешь говорить,
0: люди его помнят, между прочим, да.
1: А в нашем мире сейчас нейросети, которые запланили в фокусах, затронулся нейросеть? Как она вообще?
2: Нет, ни в коем случае. Мы пытались общаться с нейросетью для того, чтобы, возможно, придумать какой-то новый фокус. Он не понимает, потому что все равно мышление другое у фокусников с точки зрения, которые занимаются фокусами, и обычных людей. И у нейросети тоже как бы свое, но при этом... Все-таки оно пока еще не понимает.
0: Я, кстати, в социальных сетях неоднократно видел, когда вот используют искусственный интеллект и делают формат вот цирка, как раз, арены, вот как там перемещение идет, там то они животных перемещают, то людей перемещают. И, конечно, создается впечатление, что это натуральность, но на самом деле всегда хочется написать иллюзии обмана, друзья, там. Хорошо, что сейчас народ уже стал осознанно отличать искусственный интеллект от изображения человека, это очень радует. Но тем не менее, как бы голографические изображения, они никуда не делись, мы были на одном представлении, когда использовались голографические изображения, это было тоже интересно достаточно. Вы такое используете, нет?
2: Нет. Наверное, пока что нет.
0: Все впереди еще, на самом деле. Я вот иногда смотрю на Александра с утра и думаю, то ли проснулся, то ли голографическое изображение.
1: Что ты вот это?
0: Находится.
1: Фокусник ты мой.
0: Нет, родная, да, здесь она сидит у нас.
1: Руслан, скажите, вот есть же русская школа.
0: Так.
1: Европейская, западная. Отличаются друг от друга?
2: 100% отличается, потому что, вот как я и сказал, российские фокусники больше смотрят на зарубежных фокусников, которые привносит в этот жанр что-то новое, mm-hmm. и мы в основном как раз-таки покупаем эти фокусы, чтобы показывать, ну, то есть российским зрителям, так скажем, но при этом все равно Запад пока что впереди да, ну, фокуса, потому что там вот
0: да,
2: мы были...
0: горизонт такой.
2: Мы
0: да.
2: были просто в Италии вот в том году именно на всемирном фокусе, форуме иллюзионистов, и там там азиаты, там показывали mm-hmm. такие вещи, мы просто сидели, вот как вы сегодня удивлялись, как дети, mm-hmm. а мы фокусники, удивлялись другим фокусникам, которые делали невообразимые вещи, поэтому мы понимаем, что мы еще пока что так не умеем.
0: Ну, хочется надеяться и верить, что вот то, что вы видите у своих коллег, вы все-таки сделаете и воплотите в своих выступлениях, в своих иллюзиях, будем так говорить, mm-hmm. которые будут радовать всех ваших почитателей, скажем так, да, вот время у нас бежит не наверное, вы время не умеете останавливать, Руслан, да? Пожелайте что-нибудь нашим радиослушателям, вот с самого утра такого хорошего что-нибудь.
2: Верьте в чудеса, и они обязательно с вами случатся.
1: Вот, это мой девиз.
0: Спасибо, вот. Спасибо, Руслан, большое спасибо вам за фокусы, которые показали, за то удивление. Немножко так в детство нас окунули с
1: Александром. Да, было очень приятно.
2: Спасибо
1: да.
2: за приглашение.
0: Это очень
1: приходите к нам
0: здорово,
1: в гости да. еще.
2: Обязательно.
0: Ну что, друзья, мы говорим спасибо вам, что были с нами, просыпались этим утром вместе с утренним шоу «Алло, село», подключались к волнам радио. Радио «Казак ФМ», присылали сообщения. С вами были Александра Вольская, Андрей Зитер.
1: Ну, а мы обязательно увидимся, и услышимся уже завтра. Завтра у нас четверг, и в 7:00 «Казак ФМ», мы с Андреем, я, Саша, рады вас будем видеть.

0: Zac FM.
1: Спонсор часа – группа компаний «Югстроинвест».
2: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале «Ботаника». При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстроинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО СЗ3 ЮСИ Кубань. Проектные декорации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
3: Ой, да как же поют земляки. Эх, знай наших.
4: Здравствуйте, земляки!
5: Мы ансамбль «Коренится».
4: Слушайте наши песни на

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут быть на свете всех милее, когда просят взаймы. Это наши соседи могут описать свой восторг от похода в оперу, используя только нецензурные слова. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа. Ба-ба-ба!

0: Русланчик, ну ты спортсмен. Вчера видел, с какой скоростью ты бежал. Вот что значит годы тренировок.
1: Но, Петрович, ничто так не мотивирует, как 2 минуты до закрытия магазина.

0: мало. Спрашиваю у мужа. А он мне: ты лучше думай, как потратить мало, когда немного зарабатываешь.
1: Шутки, прибаутки. Эх, казаки, а не затянуть ли нам гарную песню?

0: станции. 98,2 FM в Геленджике. Включай!
1: Всем привет! С вами на радио «Казак-ФМ» Елена Филатова. Дорогие мои радиослушатели, я желаю вам отличного настроения, казачьей бодрости и крепкого здоровья. Живите, любите и слушайте «Казак-ФМ».

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Встречаются как-то два приятеля. Один другому говорит: «Ой, а ты что такой хмурый?» «Да тут с женой поругался». «А что такое?» «Да мы с ней никак не можем договориться, где отпуск проводить». «Ну а в чем проблема-то?» «Да ты понимаешь, я хочу в Таиланд». «А она?» «А она хочет со мной».
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Как же поют земляки! Эх, знай наших!
1: Здравствуйте, дорогие друзья!
2: Вас приветствует хоровая группа Кубанской казачьей вольницы.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи, сколько бы ни сушили руки под автоматической сушилкой, всегда потом вытрут их о штаны. Это наши соседи заводят кошку, чтобы ловила мышей, а потом заводят мышей, чтобы кошке не было скучно. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа. Ба-ба-ба!

0: Петрович,
1: да.
0: А ты не знаешь, кто из родственников к соседям приехал? Какой-то Валера. Они на него кричат весь день: Валера, стой! Валера, нельзя! Валера, больно!
1: А, так это не родственник, это они гуся завели.
0: Гуся?
1: Да, Валера, хороший гусь, лапчатый.

0: Шутки, прибаутки от Светланы Рожковой.
1: Самая бесполезная вещь в женском гардеробе – зонтик. Его всегда нет в нужный момент.

0: Жить там было очень просто и легко.
1: Люба, братцы, 101,5 FM.

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Пап, а почему, когда я болею, мне сначала холодно, а потом жарко?
3: Потому что это защитная реакция нашего организма. Она помогает нам бороться с различными бактериями и вирусами. Когда они попадают к нам в организм и начинают размножаться, поступает команда повышать температуру тела.
0: Как это? Кто это внутри у нас командует?
3: Центр регуляции температуры у нас находится в отделе головного мозга, который называется гипоталамус. Он отдает команды надпочечникам и щитовидной железе, которые вырабатывают гормоны, помогающие повышать или понижать температуру тела.
0: А зачем температуры расти?
3: Для того, чтобы победить вредных бактерий или вирусы. Когда наша температура поднимается до 39 градусов и выше, размножение большинства микробов замедляется. Наш организм тем временем включает программу мелкой мышечной дрожи. Она производит много тепла, а сосуды наши сужаются, чтобы это тепло удержать внутри. Вот и получается, что при высокой температуре тебе холодно и ты дрожишь. Это называется озноб. Хочется залезть под одеяло и согреться. А потом наступает жар. Ты потеешь, становится жарко, и температура постепенно снижается.
0: А зачем ты трогаешь мой лоб, когда мне жарко?
3: Так можно проверить температуру. Лоб будет горячий. А вот руки и ноги, наоборот, холодные. Но чтобы узнать точную температуру тела, понадобится термометр. Где он, кстати?
0: Ой, а я ему куклы мерила температурку. Но так не поняла, нормально у нее или нет. Поможешь?
2: Папа знает.
4: Море лето с Казак-ФМ.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Оставили как-то родители своего ребенка у бабушки на лето. Первый вечер, ну, накормила она его, поиграла она с ним. Ну, пора и спать ложиться. Бабушка уложила внука, рядом села и давай, значит, колыбельные ему петь. Поет, поет, поет, поет. Час поет, два поет, ребенок не спит. Бабушка начинает петь уже более нервно, уже еще полчаса поет. И тут внук ворочается и говорит:
2: бабушка, а можно я уже спать буду, или ты еще петь хочешь?
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

Друзья, здравствуйте. Обеденная программа по заявкам начинается в прямом эфире. Меня зовут Алексей Орлов. Приветствую, желаю хорошего дня, легкой среды в нашей компании. С этой минуты можно дозваниваться, набирать наши цифры студийные 8-928-401-2020. К этим же цифрам подключен Макс для ваших сообщений. Пишите, не забывайте подписываться и указывать, кому адресуете свои приветы и поздравления. Ну и, конечно же, наша электронная почта, она тоже к вашим услугам. Вареник@собакаказак.фм. Удобнее сюда, пожалуйста, пишите. Ну и, конечно же, большая просьба, на последние минутки не откладывайте ваши поздравительные сообщения. Дайте все-таки немного времени для того, чтобы сообщения долетели в студию, в программу «Вареночки». Ну что, поехали. Есть уже несколько именинников. Красивый юбилей отмечают наши земляки. Первое поздравление летит в станицу Северскую. Коваленко Татьяна Дмитриевна сегодня свой золотой полувековой юбилей. 50 лет отмечает. И ваши родители, ваш супруг Андрей, ваши дети Иван и Оля поздравляют от всей души с днем рождения. Желаем, чтобы жизнь была наполнена лишь приятными моментами, которые принесут море удовольствий, подарят искренние эмоции. Свети, расцветай, как прекрасные цветы, и пусть на душе будет гармония, покой, пусть счастье и молодость остаются с тобой на долгие годы. Мы тебя очень-очень любим, Татьяна Дмитриевна, а мы присоединяемся от всего коллектива нашей радиостанции. Поздравляем вас. Дальше 70-летие отмечает жительница станица Каневской, это Богданова Ирина Константиновна. От всех родных прилетело поздравление, пожелание крепкого здоровья, радости, веселья, достатка, еще множество улыбок, уверенности в завтрашнем дне, успеха и огромного, необъятного, ежедневного женского счастья. Ирина Константиновна, поздравляем вас и от нашей команды. Ну что, чуть позже еще обязательно вернусь к вашим сообщениям. Для вас, дорогие юбиляры, первый музыкальный привет. И, собственно, открываем программу по заявкам. Поехали.

0: Паштетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский – 30 лет безупречного вкуса. Если по ценам все не то, на автоспот со скидками ТО. Пройдите ТО со скидками до 80%. Записывайтесь на сайте автоспот.ру и в приложении «Автоспот». Официальные дилеры и СТО. «Автоспот» 0+. Крупные покупки и важные решения лучше не откладывать. Потребительский кредит в банке «Кубань-кредит» – доступные средства на любые цели, удобное онлайн-оформление и гибкие условия погашения. Оформите заявку на сайте банка «Кубань-кредит» или в ближайшем офисе. Подробности по телефону «звездочка-2518».
2: Полная информация о продуктах и услугах банка на сайте kk.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. КБ «Кубань-кредит» ООО, генеральная лицензия Банка России, номер 2518. Реклама не оферта.
3: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
4: Городское управление гражданской защиты напоминает. В Краснодаре нет разрешенных мест для купания. Специалисты непрерывно патрулируют акваторию и береговую линию, проводят профилактические беседы с отдыхающими у воды и выявляют несовершеннолетних без сопровождения взрослых. В случае происшествий звоните по единому номеру экстренных служб 112.
5: Вареночки! Вареночки! На Казак-ФМ!
6: Замечательный праздник сегодня у нас на календаре. День русской лени. Ну, это, конечно, не... Праздник не про то, что призыв к безделью, а все-таки повод побыть с собой, не торопиться, с чувством, с толком, с расстановкой. Ну, в общем, поздравляю вас, друзья. Есть такой праздник, ну, почему не поздравить? 8-928-401-2020. Самый стабильный, мне кажется, канал связи, это, конечно же, Макс. Он к этим цифрам подключен. Электронка. Наш сайт, кстати, забыл напомнить. Казак.фм. На главной странице есть специальная форма. Заполняйте, отправляйте и тоже не забывайте, пожалуйста, подписываться и указывать, кому адресуете свои приветы и поздравления. Здорово живете, казаки и казачки! Нахожусь на крайнем севере, выполняю задачу по охране стратегически важных объектов, передаю привет жене Нине, детям Никите, Мише и Святославу. Очень люблю и скучаю. Это от Владимира сообщение прилетело. Владимир, вам тоже большой привет. Здравствуйте, Казак ФМ, Варенечки. Сегодня свой юбилейный день рождения, 35 лет. Отмечает наш любимый муж, папа, зять, внук, Котылевский Андрей Владимирович из станицы Павловской. Дорогой наш юбиляр, от всей души поздравляем тебя. Наш любимый родной человек, ты наша опора, наш защитник и главный вдохновитель. Мы благодарны за каждый момент, проведенный с тобой, за твою любовь, заботу, поддержку. Пусть каждый новый день приносит тебе радость и удовлетворение, новые достижения, успехи. Желаем тебе крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, исполнения всех заветных мечтаний. Твои родные и близкие всегда будут рядом, чтобы поддержать в любых начинаниях. С днем рождения! С любовью, жена Оля, дочери Виолетта и Милана. Родители, бабушка Лариса и дедушка Ваня Калита, бабушка Шура, семья Ветровых и все ваши многочисленные родные присоединяются и поздравляют вас, Андрей, с днем рождения. И от Казак ФМ тоже принимайте доброе поздравление. Добрый день. Мы сегодня хотим поздравить с днем рождения сына мужа папу Туманян Самвела Владимировича. Ему исполнилось 46 лет. Желаем ему крепкого здоровья, семейного благополучия, любви родных и близких, мира, добра. Все, что он задумал, пусть все обязательно получится. Ангела-хранителя ему на жизненном пути поздравляют мама, жена, дочки, а также присоединяется семья Туманян, Оскольских, Набоковых, Сальниковых и все родные. У нас очень много. Также вашему коллективу привет. Спасибо, Леша. С уважением, Татьяна Даниловна. Спасибо большое. И меня тоже никогда не забывайте. Самвел Владимирович, поздравляем вас и от коллектива нашей радиостанции. Пусть все получается. Пусть здоровье будет крепким, а счастья много-много-много.

0: Зак-ФМ.
1: Пусть и у вас тоже будет хорошее настроение, и пусть на сердечке и весна, и счастье в душе будет. Настраивайтесь на самый позитивный лад, на волну Казак-ФМ, потому что все самое любимое звучит только здесь, в нашем эфире. Хотим поздравить нашего папу и мужа Юрия с днем рождения, пожелать всего самого наилучшего, успехов, здоровья, исполнения всего желанного. Жена Ксюша и дети Аделина и Ярослав подписались. Юрий, приветствуем, поздравляем вас от нашей команды. Добрый день, Алексей. Хотим поздравить с юбилеем, 80-летием Баканова Анатолия Николаевича. Пожелать ему всего самого наилучшего, огромного здоровья и все, что задумал, всегда получалось. С уважением, Раиса Давыдовна, Людмила Петровна, Татьяна Кимовна и Вера Николаевна подписались. Анатолий Николаевич, поздравляем с юбилейным днем рождения. Добрый день, прекрасная программа. Сегодня нашей внученьке Дашуле 4 года. Живет она во Владикавказе. Мы ее очень любим. Желаем ей кавказского здоровья, светлого будущего, исполнения желаний. Пусть всегда будет такой же умницей, помощницей. Это поздравление от прабабушки Вали и бабушки Гали, тети Аллы и тети Юлии из Старого Оскола Белгородской области. Спасибо вам огромное. Приветствуем, Дашенька, тебя и поздравляем с днем рождения от коллектива радиостанции «Казак-ФМ». Здравствуйте, Варенечки. Добрый день, Алексей. Сегодня отмечает свой 45-й ягодный день рождения наш любимый муж и папочка Сергей Дмитриевич Миронов. Это у нас Кавказский район. Жена Ирина и дочь Яна вас поздравляют. Сергей, с днем рождения. Желают радости, счастья, успехов, чтобы жизнь била ключом, а каждый день находился повод для того, чтобы улыбнуться. Пусть будет больше уверенности, меньше переживаний и больше времени на себя. Здоровья, любви, спокойствия, хорошего настроения, ощущения, что все складывается именно так, как ты хочешь. А мы всегда рядом и очень тебя любим. Сергей, прекрасные слова всем именинникам. Большое привет!

0: заявки на Казак FM.
1: Да, друзья, это дневная программа по заявкам. Мы продолжаем. Время отправить свое сообщение, написать и отправить еще предостаточно. Пользуйтесь. Наш МАКС 8-928-401-2020. Электронная почта вареник@казак.fm. Но еще проще, забегайте на наш сайт казак.fm. На главной странице есть форма для отправки ваших приветов и поздравлений в программу «Вареночки». И вот очередная порция. Так, да, ну, давайте по порядку. Здравствуйте, Казак FM. Поздравляем сегодня Миланочку Кравченко с 15-летием. Родители: папа Андрей, мама Катя, бабушки, дедушки, крестная Света и крестный Юрий. Все родные тоже присоединяются к пожеланиям. Собственно, желаем тебе всего самого наилучшего, благополучия, исполнения всех желаний и целей, любви. Конечно же, оставаться такой же красавицей, умницей. И крепко тебя целуем, обнимаем. Поздравляем, Миланочка, с вашим 15-летием. Здравствуйте, Алексей. Мы сегодня поздравляем. Наше поздравление летит в Симферополь. И с днем рождения поздравляем с 37-летием Ольгу Алексеевну Симоненко. Она врач-педиатр от Бога. Маленький пациент ее очень ценит. И мы, коллеги, ее любим, ценим. Вот как раз от коллег, друзей и всех пациентов это поздравление прилетело. Поздравляем с замечательным праздником, с днем рождения. Желаем крепкого здоровья, женского счастья, много радости в жизни. Никогда не унывать, всегда радоваться. Пусть все у вас складывается удачно и гармонично. Пусть жизнь будет полна цветами, яркими красками и только замечательным настроением. Пусть каждый день начинается с улыбки и замечательного настроя на целый день. Ольга Алексеевна, и от нас тоже принимайте поздравления и пожелания успеха в вашей такой нелегкой, но такой нужной профессиональной деятельности. Ну и, конечно же, личного счастья, всего самого доброго. Добрый день, любимое радио. Хотим поздравить Крысину Викторию из станицы Чемлыкской. Все близкие тебя так крепко обнимают. Пусть будутся мечты, пусть греет свет нашей любви. Здоровья крепкого навек. Всего, чем счастлив человек. От всех родных, Виктория, это поздравительное сообщение прилетело для вас, дорогие именинницы. Конечно же, теплые слова, теплые поздравления от всей команды Казак FM. Ну и музыкальный подарок.

0: Яночки на Казак ФМ.
1: Друзья, еще раз напомню, 8-928-401-2020, наш Макс. Пишите ваши приветы, поздравления. Не забывайте подписываться и указывать, кому их адресуете. И вот очередная порция. Здравствуй, Казак ФМ. Хотим передать привет нашей любимой мамочке Татьяне Борисовне в Павловскую. Скоро приедем. Уже в дороге. Катя, Саша, Ярик пишут, что Татьяна Борисовна всегда на волне Казак ФМ, и ей, безусловно, будет приятно услышать этот привет. Я даже не сомневаюсь, Татьяна Борисовна, и от нас тоже. От любимой вашей радиостанции ловите большой и привет. Здравствуйте, с днем рождения. Прокопову Клавдию Дмитриевну поздравляют дети и внуки. Крепчайшего здоровья, успехов и всего самого доброго. Пусть рядом будут те люди, которые ценят по-настоящему, а каждый новый день приносит поводы для улыбки и ощущения полного женского счастья. Клавдия Дмитриевна, поздравляем вас от коллектива нашей радиостанции. Здравствуйте, Алексей. Сегодня отмечает свой юбилей Никита Николаевич Картавченко. В этот день хочется пожелать ему стабильности, здоровья в отношениях, на работе и дома. Пусть каждый день приносит что-то новое, только хорошее и позитивное, чтобы жить было легко и приятно. С днем рождения. Поздравляем, Никита Николаевич, и от нашей команды. Это у нас Антонина Анатольевна Рубашко отправила сообщение. Ну, давайте, наверное, еще одно. Хорошо, друзья, что вот, да, слышите мои призывы, и вот в Макс прям летят активно ваши сообщения, это приятно. Давайте будем поздравлять тех, кто сегодня тем более отмечает свой личный праздник. Передаю привет моим любимым родным и с дождем. Краснодарский край, Кущевский район, поселок Комсомольский. Наталья. Не, ну у нас тут в Краснодаре солнышко, конечно, ночью прошел дождик, но знаю, что да, в некоторых районах сейчас пасмурно. Но с нами-то хорошо, с нами всегда солнечно, поэтому настраивайтесь на волну Казак ФМ.

0: Рожденных детей, 300 миллионов благотворительной помощи, вера матерей, надежда отцов и любовь в каждом сердце. Это край добра, а добро краев не знает. Благотворительный фонд помощи детям Краснодарского края. Край-добра.ру.
1: На
2: друзья, мы продолжаем. Всех приветствую. Всем желаю хорошего дня, кто настроен на волну радиостанции «Казак-ФМ». Здравствуйте. Поздравляем с 91-й годовщиной маму, бабушку, прабабушку Курепину Людмилу Васильевну, наверное, здесь опечатка, но я могу предположить. Желаем здоровья, долгих лет жизни, семья Курепиных подписались под сообщением. Уважаемая Людмила Васильевна, с вашим 91-м летом, дай вам Бог всего самого хорошего, долголетия, всего-всего, чего можно пожелать красивой, замечательной женщине. Доброго дня всем, все родственники поздравляют Петра Амельченко из «Горячего ключа», с днем рождения. Желаем тебе, дорогой наш, здоровья, здоровья и здоровья, семейного благополучия, и пусть твой дом прилетают, наверное, да, только добрые вести от всех ваших родных. Это сообщение. Поздравляем вас и от коллектива радиостанции «Казак-ФМ». Добрый день, наш казачок. Сегодня свой день рождения. 75 лет отмечает генерал-майор из станицы Новокорсунская Михаил Григорьевич Безруков. Здоровья крепкого, побольше ясных светлых дней. Если можешь, постарайся столетний встретить юбилей. С уважением, супруг Вера, сын Олег, родственники, семья Поклад и жители станицы вас поздравляют. Михаил Григорьевич, коллектив «Казак-ФМ» присоединяется. С днем рождения, с юбилеем.

0: Шутки на Казак ФМ.
1: А я напомню, что на Казак ФМ продолжается конкурс «Признайся в любви». Присылайте свои признания второй половинке в наш Макс по номеру 8-928-401-2020 с пометкой «Любовь». Самые искренние признания прозвучат в эфире. Автор лучшего получит сертификат на проживание в городе-отеле «Бархатные сезоны». Между прочим, 2 ночи, 3 дня. Спонсор город-отель «Бархатные сезоны». Это первая линия Черного моря на федеральной территории «Сириус». Высшая категория пляжа и отдых для всей семьи. Здесь есть все необходимое для комфортного отдыха. И футбольные поля, и конференц-залы, и аквазона, детские и спортивные площадки, столовые, магазины, кафе, центр здоровья, салоны красоты и спа. При бронировании на сайте города-отеля промокод «Семья» дает скидку 15% на проживание в семейном и спортивном кварталах до 31 октября. «Бархатные сезоны» там, где счастлива ваша семья. До 22 июля, тут совсем уже немного времени осталось у вас, друзья, продлится этот конкурс. Очень много таких приятных признаний мы уже на сегодняшний день получили, и это здорово. Пишите, признавайтесь в любви. Самое главное, не забудьте пометочку «Любовь» поставить. И отправляйте их в наш Макс 8-928-401-2020. Ну, а я же буду дочитывать ваши сообщения, и все, и прощаться до завтра. Не забывайте про вечерние варенички. К Виктории обязательно уже заглядывайте с 20 часов. Надеюсь, что и дозвониться уже можно будет вечером. Поэтому, пожалуйста, наши цифры к вашим услугам. Ну, Вика еще обязательно вечером их напомнит. Так что самое главное, время не забудьте. 20 часов. Итак, поехали. Клименко Катюш, передайте привет от мужа Сани. Люблю. Есть. По-мужски коротко, но емко. Привет. Казак ФМ. Хочу передать привет всем, у кого сейчас горячая пора уборки зерновых. Удачи вам, ребята. Это от Андрея. Андрей, подхвачу ваш привет. Да, всех, кто в данный момент в полях отдельным пунктом. Хочется поприветствовать от радиостанции «Казак ФМ». Пусть все будет замечательно. Я знаю, что многие наши фермеры, механизаторы в тракторах, в комбайнах настраиваются на волну «Казак ФМ», и я уверен, сейчас слышат наши приветы и поздравления. Поэтому для вас вот прямо отдельно хочется вас почествовать. Так, здравствуй, Казак ФМ, с днем рождения Павленко Андрея, поздравьте, он сейчас находится в дороге от детей Кати и Софии, от дочерей Кати и Софии и от жены Ирочки. Это сообщение прилетело. Хотим пожелать оставаться таким же крепким мужчиной, способным выдержать любой жизненный шторм, и пусть в этом тебе всегда помогает наша любовь, поддержка друзей и твоя неимоверная внутренняя сила. Желаем здоровья и оптимизма, высокого достатка, успеха в делах. Очень тебя любим. С днем рождения поздравляем нашего любимого дедулечку Владимира Васильевича. Это у нас в Каневскую летит поздравление. Жаль, не написали фамилию. Ваши внучата вас приветствуют. Желаем, чтобы этот год сложился как никакой другой. Пусть будет много энергии, пусть будет много здоровья. Наслаждайся, дедуль, каждым мгновением. И пусть всегда в душе царит гармония. Передаем привет нашей любимой бабушке Татьяне Дмитриевне, с которой Владимир Васильевич уже вместе 53 года. И, конечно же, от коллектива нашей радиостанции мы тоже хотим вас поприветствовать, дорогие именинники, поздравить и пожелать всем доброго здоровья. Так, ну что, никого не забыл, да, все сообщения, которые к этой минуте прилетели, они зачитаны. Зовут меня Алексей Орлов, спасибо за компанию, друзья, хорошего дня, оставайтесь на волне Казак ФМ, потому что все самое интересное только здесь, в нашем эфире.

0: 10 девчонок, 9 ребят. Ой, ай-яй-яй.
1: Эх, Люба, братцы. 98,2 FM в

Ирина, а что такое? Я вижу, ты сегодня совсем не в настроении. Да. Поехали с Колькой разводиться. Не доехали. И шо так? Да, разругались.

0: сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа. Барыня – русский народный танец. Он был придуман крестьянами, когда те собирались на гулянье или праздники, желая веселья и шума. Это своеобразная сценка, в которой танцоры показывают конфликт между барыней и крестьянским мужиком. Она руки перед собой складывает крест-накрест, мол, госпожа я, делать мне ничего не положено, и притоптывает, будто норов свой мужчине показывает. А он тоже не простак. Вокруг барыни крутится, подскакивает, в присядку идет, чечетку отбивает, дает понять, вот он я, рядом, любую волю выполню. Но в бараний рог меня не скрутишь. Сколько барыня не топай, все равно вырвусь и плясать буду. Танец получается озорной, в стороне стоять невозможно, а сопровождается он словами «Барыня, барыня, сударыня, барыня». Балалайка да гармонь весело играют, ритм каблучки отбивают. Пляшет сама душа русского народа.
1: Море лето. Сказать.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Пришел мужик в роддом. Ему медсестра выходит и говорит: у вас мальчик, 3700. Тот говорит, доставая кошелек: ух ты, недорого.
0: Для соседа это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Разные народы, разные традиции, а земля одна. Казак-ФМ.
1: Добрые соседи.
2: Игла и мала, и хрупка, а сила в ней велика. Так говорит маленький, но мудрый народ ханты. В России 28 тысяч хантов. Их малая родина – Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий округа. Но 33 ханта переехали с далекого севера в теплый и гостеприимный Краснодарский край. На родине хантов их маленькие поселения разбросаны на сотни верст друг от друга. И в древние времена всего несколько семей собирались только в редкие народные праздники. Один из таких праздников – Варнгахата, День ворона, отмечался весной. Был еще и медвежий праздник, который устраивался при поимке медведя, и самый веселый Лунгутопхату – праздник середины лета. Все остальное время – нелегкие будни, наполненные охотой и рыбной ловлей. Пока мужчины ходили на промысел, женщины хлопотали по хозяйству, выделывали шкуры, шили теплую одежду и воспитывали детей. Самых маленьких детей у хантов принято холить или леять. Пока мать занималась хозяйством, ребенок спал или играл в люльки из бересты, подвешенной к шесту чума. Каждая мать сочиняла для своего малыша личную сказку. В этой песне были не только ласковые слова, но и пророчество ребенку счастливой жизни. И если эта песня, сочиненная мамой, не совсем нравилась подросшему ребенку, он сам сочинял себе новую или изменял старую, дополняя ее на протяжении всей жизни. Так у хантов рождались песни судьбы, и из них можно было узнать, кто хозяин песни, чем он занимается и какая у него семья. Взрослели хантыйские дети рано. Мальчик в 2-3 года уже умел набросить аркан на любой предмет, напоминающий ему оленя, а девочка — собирать из бисера браслетик. Также в детстве хантыйские девочки учились у матери всем домашним премудростям, как сшить одежду и приготовить еду. Одно из национальных блюд хантов – подавушка, по-хантыйски палек. Готовят ее из щуки. Свежую рыбу распаривают, чистят, отрезают голову и хвост. Разрезают оставшуюся часть вдоль, а потом пополам. Куски рыбного филе нанизывают на специально выструганные палочки и ставят к костру вначале одной стороной, а через некоторое время другой. Когда щука подрумянится и с нее закапает сок, она готова. Попробуйте. Получается очень аппетитное блюдо. А еще ханты очень любят пить чай. Давным-давно, до появления настоящего чая, они пили настой чаги, заваривали листья, цветы и ягоды брусники, черники и шиповника. И таким полезным и вкусным чаем обязательно поили даже случайно зашедшего в дом человека. Как только гость переступил порог дома, хозяева тут же ставят чайник на огонь. Спрашивать, будете ли вы чай, считается неприличным. Интересен способ заваривания чая. Ханты его кипятили. Причем делали это в котлах и кипятили по нескольку раз, добавляя к старой порции заварки новую. В результате получался крепчайший напиток черного цвета. Времена прошли, но до сих пор в разговоре ханты говорят не кипятить чай, а варить чай.
1: Добрые соседи! Эх,

0: как же поют земляки! Эх, знай наших!
1: Здравствуйте, земляки!
2: Мы ансамбль «Креница».
1: Слушайте наши песни

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи при продаже квартиры могут доплатить риэлтору, чтобы тот сказал покупателю, что все соседи идеальные. Это наши соседи, укладывая детей спать, могут разбудить весь подъезд. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

звонит недавно доча и говорит: «Мама, муж меня обидел, я еду к тебе». А я ей: «Нет, доченька, зло должно быть наказано, я еду к вам».

0: А ви бачили, що це?
1: Что означает слово «ляг» на черноморском диалекте кубанских казаков?
0: Ты бач, як оно!
2: Какая-нибудь кочерга, может быть?
3: Что-то наподобие «лекать», «звать», возможно, кого-то. То есть «ляг» — это, может быть, это как какое-то прозвище.
4: Что-то, мне кажется, это какое-то обзывательство. Вот ты ляг, да?
5: Там кто-то крикнул, и я злякалась, перелякалась, испугалась.
6: Бабушка говорила слово «лякать». Я ж тебе скільки лякала, она говорила. Лякала. Это значит, она звала меня. А я не чуяла. Она говорит, ты шо ж меня не чуешь? Я ж тебе лякала.
7: Ну, скорее всего, видимо, это испуг. Страх, испуг.
8: Ну, лякать – это испугать. Вот. Ой, він мене так злякав.
9: Это страх, перелякався, злякався.
1: Действительно, на диалекте слово «ляг» означает «испуг», «страх». Так появился и глагол «лякать» – «пугать» или же «пужать». Как гласит кубанская присказка «здалыка завлыка, а сблыська ляка». Оце так.
0: Море лето с Казак-ФМ.
10: Привет, меня зовут Влада Мирави. Слушайте мою новую песню «Привет» на Казахском.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Меня вот часто мои друзья из Брюховецкой спрашивают, как там у нас в Краснодаре с пробками? Как мы вообще на работу не опаздываем? Не знаю, на самом деле все очень просто. Вот сегодня, например, я выехал в 7:30, чтобы приехать к 9. Ну, правда, приехал, конечно, к 10, но это не страшно, потому что мне это надо было к 12. В общем, нормально у нас все с пробками, мужики, нормально.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

однако. Ой, да как же поют земляки! Эх, знай наших!

И вы поплачьте обо мне хотя бы минутку. Уж никогда не встречу я рассвет. Эх, ты за меня сверни-ка самокрутку, мой верный друг.

Зять недавно подарил мне солнцезащитные очки. А я ему: да, сынок, да на кой же они мне? А он отвечает: чтоб солнце защитить от вашего взгляда, мама.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Приходит женщина к гадалке и говорит: «Вы знаете, я бы хотела снять порчу».
2: «Снять порчу? Это можно. А где вы ее ставили?»
1: «У вас».
3: Гадалка поворачивается куда-то в сторону по традиции и кричит: «Аля, иди сюда, у нас отмена!»
0: Для соседа это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: Разные народы, разные традиции, а земля одна. Казак-ФМ.
1: Добрые соседи. Каково волокно, таково и полотно. Так говорят наши мудрые соседи – бисермяне. Родина этого народа – северо-запад Удмуртии. Всего их около 12 тысяч человек. А в Краснодарском крае осели всего лишь 8. Это очень спокойные по характеру и работящие люди. 2-3 коровы во дворе – обычное для бисермянской семьи дело. А вообще они могут и умеют многое – сеять, пахать, разводить сады и огороды. В прошлые века многие бисермяне успешно занимались бортничеством. Бисермяне от мала до велика всегда заняты делом. Вся семья у них при работе, и только старики изредка собираются, поют свои удивительные песни, танцуют и угощаются национальными блюдами. Песня, кстати, главный козырь бисермян. Это, считай, бисермянский бренд. Называются они «Крези». «Бисермянская кресь» — это песня на злобу дня. То есть сочиняют их буквально на ходу. Однако же с акынской песней степняка крези не похожи. Восточный акын поет то, что видит, а бисермянин поет то, что у него на душе. И это существенная разница. В бисермянских песнях отражается пейзаж их духовного пространства. В них много поется о смысле жизни, о человеческом предназначении. Это такая народная философия в музыке. Одеваться бисермяне любят во все яркое и красочное. Особо ценится красный цвет. Зимняя одежда у бисермян в клеточку, а летняя — в полосочку. Бисермяне любили вкусно готовить и гостей накормить. Гостеприимство у них в почете. Дорогим гостям и шанюжек напекут, и кумышки нагонят. На сочнях пекут пироги из коллеги с жиром. Такой пирог обязательно должен быть на каждом праздничном ужине. Коллега – это брюква. Пирог с ней приготовить очень легко и просто. Для теста в пол-литре воды растворить немного соли, сыпать постепенно килограмм муки второго сорта и хорошенько вымесить. Тесто разделить на небольшие колобки и раскатать из них сочни. Для начинки одну коллегу брюкву нужно очистить, промыть, мелко порубить и добавить сахар и соль по вкусу. Эту начинку положить на сочни, красиво по кругу защипить края. Выпекать пироги с коллегой лучше, конечно, в русской печи, но можно и в духовке около 25 минут при температуре 180 градусов. Горячие пироги нужно смазать топленым жиром или сливочным маслом. И такие вот с пылу с жару подавать к столу. Добрые соседи! Когда душа по

Отдохнула земля под снегами, напиталась живительной силою. Любоваться тобой никогда не устану.

тебя не хватает очень. Грусть на сердце темно и сыро. Жарким летом приходит осень, и дожди моросят уныло. Мне тебя не хватает, знаешь, как тоскуя душа.

Мне тебя не хватает, веришь? Плачет ветер печальной скрипкой, лишь закат за окошком тлея мне подарит свою любовь.

0: море лето. С Казак-ФМ.
1: Всем привет! С вами я, Зара. Слушайте мои песни на радио Казак-ФМ.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут специально отдать своего ребенка учиться на фортепиано, чтобы отомстить соседям сверху. Это наши соседи по названию Wi-Fi знают, из какой квартиры идет сигнал. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа. Ба-ба-ба!

0: Русланчик, ты помнишь вот самый ужасный день в своей жизни?
1: Конечно, это когда соседскому ребенку на день рождения подарили барабанную установку.
2: Два соседа на газон.

0: Вот интересно получается, чтобы играть на музыкальных инструментах, надо долго учиться. А на нервах это у нас прирожденный талант.
1: Шутки, прибаутки.

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак ФМ.
0: Ой, папа, я ничего не вижу. Ты зачем так резко свет выключил?
3: Ну, других выключателей у нас нет, поэтому получается так резко, по щелчку клавиши.
0: А почему зрение пропадает?
3: Это абсолютно нормально, дочь. Даже есть специальный научный термин для этого процесса – темновая адаптация. Это когда человеческий глаз попадает из яркого света в полную темноту. Тогда мы действительно некоторое, очень короткое время можем ничего не видеть. Но потом наши глаза постепенно начинают привыкать к темноте, и зрение появляется.
0: И глаза это делают сами?
3: Конечно. Человеческий глаз состоит из двух видов фоторецепторов – палочек и колбочек. Колбочки помогают нам видеть при нормальном освещении, а палочки – в сумерках и темноте. А за количество света, которое попадает в наш глаз, отвечает зрачок. Если в темном помещении включить свет, он отреагирует очень быстро и уменьшится буквально за доли секунды. А вот к темноте он привыкает медленнее, расширяясь постепенно.
0: Почему не наоборот?
3: Потому что резкая вспышка света для наших глаз гораздо опаснее, чем темнота. Если резко включить свет в темной комнате, то перед глазами некоторое время будут плавать пятна. Возможно, человек даже испытает неприятные ощущения.
0: Пап, а я уже вижу в темноте.
3: Это отлично. Твои глаза привыкли к ней довольно быстро. Наверное, потому что голубые. Ученые доказали, что люди со светлыми глазами видят в темноте лучше.
0: Хорошо, что вы с мамой покрасили их в голубой цвет.
2: Папа знает.
4: Море лето. С Казак ФМ.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Ой, ты знаешь, у меня жена такое сокровище. Просто клад. Это почему ты так решил? Да ты знаешь, куда бы мы с ней ни пошли, у меня все сразу спрашивают, где ты ее откопал?
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: наши поют, земляки. Эх, знай наших.
1: Кубанский казачий хор желает всем слушателям радио «Казак-ФМ» душевного тепла, мира, добра, счастья. Люба, земляки!

0: Мы разные, как краски на холсте, что создают прекрасный дивный мир. Истории, как нитью сплетены, судьбою общей связаны навек. Кубанская земля одна, и нам не тесно.
1: Добрые соседи на Казак-ФМ.
2: Добрый вечер, казаки и казачки! Добрый вечер все, кто с нами на одной волне. Вы на волнах лучшей радиостанции «Казак-ФМ». Меня зовут Андрей Мартынюк, и сегодня мы отправляемся в очередное увлекательное радиознакомство, чтобы ближе узнать наших добрых соседей. А ведь именно они едят рис вместо хлеба. Именно у них новорожденный ребенок считается уже однолетним с момента рождения. И именно им принадлежит право. И именно они придумали ту самую знаменитую корейскую морковь. Догадались, о ком и с кем мы сегодня будем разговаривать? В гостях у казака корейцы! Привет, привет!
3: Здравствуйте!
2: С радостью представляю наших друзей, добрых соседей. Владимир Ильич Хан, общественный деятель. Александр Хан, врач-стоматолог. И Евгений Джен, шоумен, музыкант, предприниматель. Еще раз здравствуйте. Хочется сказать спасибо большое за то, что именно сегодня мы так вкусно, музыкально и интересно проведем нашу передачу и наше путешествие с корейцами. А вот если бы мы сейчас с вами собирали образ того самого кубанского корейца, Евгений, позвольте вам задать этот вопрос вообще, что характерно для кубанских и российских корейцев в менталитете, в быту, в жизни?
3: Ну, здравствуйте, дорогие друзья. Я бы, наверное, сказал, ссылаясь на себя, глядя на мое смуглое лицо, отметил, что кубанский кореец именно за счет того, что проживаем мы в южной столице, где тепло, жарко, да, и загар имеет место быть, соответственно, вот можно определить, что вот кореец из Кубани.
2: Загорелые, да? Загорелые, Владимир да. Ильич, такой же вопрос вам. Да. Так, чем же вот такой собирательный образ российского корейца можно выделить среди всех остальных народов, которые проживают на Кубани?
4: Я думаю, что не ошибусь, если скажу, вы знаете, так как мы живем на юге, и это богатый край, и здесь присущи людям широта души.
2: Так.
4: Хлебосольство, радушие, вот. И я думаю, тут как раз вот
2: все мы... эти качества и характерны, да, для наших кубанских
4: вообще
2: корейцев.
4: Даже не всяких сомнений.
2: Александр, а что бы вы отметили? А что характерно для корейцев?
5: Я думаю, это характерно для всех народностей Кубани и России, в том числе доброжелательность. Я думаю, что это база такая.
2: Кстати, перед каждой программой, если вы, наши дорогие слушатели, сейчас еще не в видеотрансляции, то сделайте это на площадке Рутуб либо ВКонтакте. Так можно будет не только слышать, но еще и смотреть на студию, на наших добрых гостей. Мы, кстати, перед каждой программой выходим на улицы нашей краевой столицы в Краснодаре и спрашиваем у гостей, жителей, так все-таки, что же они знают? И в этом случае мы спросили, что же они знают о корейцах. Давайте послушаем.
1: Соседи на Казак-ФМ.
6: Что мне интересно о корейцах? Корейский народ достаточно интересный. Мне импонирует то, что они достаточно приветливые. И что всегда отмечается, они, конечно, очень предприимчивые, потому что это люди, которые всегда берутся за дело вот с какой-то такой полной отдачей.
7: Кухня есть корейская хорошая, морковка корейская есть. Вот Виктор Цой, кореец.
8: Они готовят очень вкусное мясо. Корейцы до очень взрослого возраста выглядят очень молодо. У них есть большая традиция отмечать один годик ребенку, называется Асинди. И есть

0: есть одна очень хорошая традиция, когда дети отмечают пышно день рождения родителей, мамы или папы, именно 60-летие.
1: Вот, что они очень симпатичные люди, очень трудолюбивые, можно сказать, даже трудоголики. Вот, дружелюбные очень. Ну, вообще классный народ, конечно.
2: Добрые соседи на Казак-ФМ.
3: Продолжаем наше путешествие. И, Александр, после того, как вы услышали мнение краснодарцев и гостей нашей столицы кубанской, с чем согласны, а с чем хотелось бы поспорить?
4: Ну, сказали все правильно. Согласен.
3: Евгений, вот как бы вы оценили знания людей, которые случайным образом попали к нашим респондентам?
5: Очень приятно, что именно вот такие мнения прозвучали сейчас. Да, это действительно так. Полностью согласен.
3: Владимир Ильич, ваш ход.
6: Ну, трудно что-то добавить, правда. Я даже, честно говоря, не ожидал, что такую оценку дадут. Ну, мне вот, очень приятно.
3: Вот мы сегодня об этом и поговорим. Впереди у нас небольшой будет рекламный перерыв, а вы в этот момент можете на наш номер МАКС +7 928 401 2020 писать свои вопросы нашим гостям. А может быть, вы сам являетесь корейцем и тоже напишите об этом. 8 928 401 2020.

0: Казак-ФМ. Время строить с магазином «Делу время». Сухие смеси, краски, металлопрокат. Все для электро- и водоснабжения. Гибкая система скидок. Доставка. Станица Переправная. Красная 40. Телефон 8-969-660-31-67. Санаторий «Лаба» – это уникальная минеральная термальная вода, которая успешно лечит опорно-двигательный аппарат, желудочно-кишечный тракт, сердечно-сосудистые заболевания и другие. Звоните прямо сейчас. 8-918-266-2222. 8-918-266-2222.
1: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Ну что опять за рок-концерт в машине?
3: Да просто Мурзик сильно нервничает.
2: Дай коту экспресс успокоен. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
3: Мурзик, это же просто песня какая-то.
2: А от длительного стресса есть курс успокоен. Покупайте курс и экспресс успокоен в зоомагазинах вашего города.
4: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
5: Бизнес должен двигаться вперед. Экспресс-кредит для МСП от банка «Кубань-кредит» до 30 миллионов рублей на развитие и быструю оплату текущих расходов. Без предоставления отчетности и страхования залога. Оставьте заявку на сайте банка.
6: Полная информация о продуктах и услугах банка на сайте kk.ru. КБ «Кубань-кредит» ООО. Генеральная лицензия Банка России номер 2518. Реклама, не оферта.
7: Любая стройка начинается с выбора надежного партнера. Компания-партнер – прямой поставщик башенных кранов и мачтовых подъемников от лучших производителей из Китая. Продажа, аренда, монтаж и запуск. Мы берем на себя все, чтобы ваша стройка работала без перебоев. Компания-партнер. Работаем на высоте. Звоните. Плюс 7-918-12-111-13. По промокоду «КАЗАК» скидка при первом обращении.
8: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
7: Мы разные, как краски на холсте, что создают прекрасный дивный мир. Истории, как нитью сплетены, судьбою общей связаны навек. Кубанская земля одна, и нам не тесно.
9: Добрые соседи на Казак-ФМ.
10: Меня зовут Андрей Муртвенюк, это радиостанция «Казак-ФМ» и тот самый проект радиопутешествия «Добрые соседи», который позволяет нам знакомиться с удивительными национальностями, нашими национальностями, которые проживают на Кубани. Сейчас из основной студии мы переносимся в нашу концертную студию, и там у микрофона уже находится Евгений Джен. И, казалось бы, какая бы песня могла первой прозвучать? Вот, опять же, положа руку на сердце, я обращаюсь к нашим гостям. Я вспоминаю, что первую песню, которую я выучил, да и как 100% людей, которые начинали играть на гитаре в 80-е и 90-е года, это песня Виктора Цоя, который также имел корейские корни. Евгений, можем ли вас тоже попросить, чтобы первая песня была точно исполнена Цоя и чтобы задела все струны нашей души?
11: Для меня великая честь сегодня будет исполнить песню Виктора Цоя группы «Кино». «Звезда по имени Солнце».
10: Будьте с нами и пойте с нами.

0: Легендарная песня только что прозвучала в эфире Казак FM. Это проект «Добрые соседи». Это Андрей Мартынюк. Это у нашего микрофона в студии Евгений Джен только что исполнил легендарную песню. И мы продолжаем наше путешествие. Сегодня путешествуем с корейцами. И также хочу всех призывать вас не только слушать, но еще и смотреть. А это можно все сделать на нашем сайте Казак FM. Это можно сделать все на площадке Рутуб, либо зайти в группу ВКонтакте. Настоящая раздольная. И мы продолжаем. С радостью представляю еще раз наших друзей, наших добрых соседей. Это Александр Хан. Александр, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Это общественный деятель Владимир Ильич Хан. Здравствуйте, Владимир
2: Добрый
0: Ильич.
2: День.
0: И тот человек, который только что исполнил песню, человека тоже с корейскими корнями, Виктор Ацуя, песня только что прозвучала, а пел ее Евгений Джен. Евгений.
1: Добрый день.
0: Добрый вечер. Да, здравствуйте. Так, продолжаем. Раз уж мы собрались и говорим сегодня о гостеприимстве здесь, на Казаке, о тех или иных особенностях корейского народа, я, Евгений, вижу, рядом с вами находится символ. И есть у нас тоже добрая традиция, когда национальности, приходящие в студию, в наш музей народов Казак FM, приносят какой-то символ, который будет здесь рассказывать о народе, который его оставил. Этот исторический артефакт. Что у вас в руках и почему именно он будет символизировать корейцев в нашем музее?
1: Да, Андрей, действительно, у меня в руках сейчас находится сувенир. Угу. Это сувенир от нас, нашему любимому радио, любимому ведущему.
0: Вот. Спасибо.
1: Кореяночка. Угу. Это вот как вот напоминание о том, что мы были в гостях, да, и рассказывали про свой народ.
0: Но это не просто кореяночка, но да?
1: Дело в том, что да, она будет в себе вот хранить богатство, процветание, благополучие. Вот эти монеты, они как раз-таки корейские монеты, соответственно, они будут именно желать
0: процветания.
1: Процветания, конечно.
0: Все радио символично.
1: Казак FM, да.
0: Спасибо
1: и
0: большое.
1: И всем,
0: низкий
1: кто
0: поклон.
1: Работает на нашем любимом радио. Так что это очень такая волшебная, в общем-то, вещь, сувенир, который обязательно, я надеюсь, будет напоминать только о хорошем.
0: С благодарностью принимаем этот артефакт, и он займет достойное место в музее народов Казак FM. И теперь, когда я буду смотреть на эту кореяночку, всегда буду вспоминать и лица доблестных мужчин корейцев, которые сейчас находятся в нашей студии. А вот Владимир Ильич, а вы как аксакал, человек, который посредине сидит, и фамилия у вас такая царская, Хан, да? Вот. Вот расскажите, без чего трудно представить быт корейца? Вот. Может быть, расскажите о своей семье, о своем доме, вот, что там есть особенного, особенно, когда это отличают, знаете, не корейцы, которые заходят к вам в дом. На что, в первую очередь, они обращают внимание?
2: Ну, традиционно в любой корейской семье это идеальная чистота, порядок, вещи на своем месте. Но, конечно, конек всего, чем мы все отличаемся от того, что вот корейские блюда,
0: так,
2: традиционные, которые, ну, практически всегда находятся на столе. В любое время. Есть праздничные блюда, есть повседневные блюда, но есть вот корейские блюда, которые они всегда. И вот этим самым, вот этим ароматом, наверное, когда человек заходит, и он сразу понимает, попадает, что
0: это дом корейца, здесь живет корейская семья. Александр, а чем ваш также дом вот, отличается от всех остальных, и ваши друзья не корейцы, когда попадают туда, ну, на что в первую очередь обращают внимание?
3: Ну, я согласен, что корейская кухня, да, больше как бы позиционирует нас и отличает, да.
0: Да.
3: Как бы во время трапезы человек должен испытать 5 вкусов.
0: Так.
3: То есть он должен испытать сладость, горечь, соленый вкус, кислость. И если он испытывает все эти 5 вкусов, то происходит такая гармонизация, и человек наполняется здоровьем, энергией, да, как бы нету тяжести вот этого. И, как правило, это дает корейская кухня, потому что в основном растительная, есть, конечно, мясо и в большом количестве, не как там, в Казахстане, например, да, где мясо основное блюдо. И получается, что 5-6 салатов на столе, И вот эти все вкусы человек испытывает. Ну, вот это, наверное, основное отличие.
4: В какой-то определенной последовательности можно чувствовать это? Либо без разницы? Самое вот, главное, чтобы на протяжении трапезы человек получил эти 5 ощущений.
3: Да, на протяжении трапезы. Но чем мы отличаемся? Вот в ресторанах подают нам сначала салаты, да, а потом основное блюдо. А вот как бы... Я думаю, что это отличие корейцев. Вот ребята подтвердят, да. А мы заказываем салаты, потому что мы привыкли, что у нас их 5-6 как минимум, да, и, соответственно, основные блюда просим, чтобы подали вместе, потому что все употребляется вот как бы вместе. Все. Ну, по чуть-чуть, да.
4: Но вместе, да. Вы имеете в виду всеми людьми, которые находятся?
3: Нет, я имею в виду, что вкусы.
4: А, то все есть вместе.
3: К тому же борщу нужен какой-то салат. Mm-hmm. А в ресторане подали салат, мы его съели,
4: а затем потом следующий.
3: Уже борщ, да, допустим. Да.
4: Mm-hmm. То есть здесь возможно сочетание вкусов, да, когда ты берешь. Да. И, кстати, тогда возможен кубанский, корейский борщ, я так подозреваю.
3: Есть
4: даже такой?
3: Да, он из морской капусты, называется... Серегтямури называется, но это так называют его, да, по-корейски.
4: Удивительно, да. Удивительно.
3: Борщ по-корейски.
4: Борщ по-корейски.
3: Да. И, кстати, нравится, кто посещает корейскую кухню, ну, вот наше население, да, славянская, да, скажем, часть, вот, им очень нравится.
4: Совсем недавно здесь гости, которые приходили, рассказывали о борще с карасем. Вот. Угу. И отдельное теперь у меня есть желание попробовать кубанский корейский борщ вместе с морской капустой. Евгений, в вашем доме под одной крышей живет сразу несколько поколений, да? Так все-таки, чем ваш дом отличается от всех остальных, и на что в первую очередь обращают внимание люди, которые приходят к вам и понимают, что здесь живут корейцы?
1: Да, действительно, в нашем доме, получается, 4 поколения.
4: 4 поколения.
1: Да, мой папа, 91 год. Угу. Вот, собственно, наше поколение с супругой, дети и уже вот внучка. Ну, вот, да.
4: Дети все с вами живут, либо кто-то уже учится?
1: Все живут, да, уже отучились, старшие, младшие учатся.
4: Вот если кореец уезжает, что в первую очередь он с собой забирает в свою взрослую жизнь?
1: Ну вот у нас буквально недавно был такой опыт. Старший сын уезжал в Москву, так, в самостоятельную жизнь, и мы ему приобрели кашеварку, рисоварку.
4: Рисоварку.
1: Да, потому что без риса, ну, как бы кореец не кореец. Так что... Обеспечили.
3: Как белорус без картошки,
1: да.
4: Так и кореец без риса. Присоединяйтесь к нашей видеотрансляции. Еще раз призываю всех тех, кто с нами на одной волне. Это радиостанция Казак ФМ, Андрей Мартынюк и проект «Добрые соседи». Сегодня говорим мы о корейцах и говорим сегодня с кубанскими корейцами. Сейчас я напоминаю наш номер телефона 8-928-401-2020. Задавайте вопросы. Через некоторое время вновь услышимся, будем петь песни, будем пробовать корейскую кухню, будем разговаривать о культуре.

0: Мы разные, как краски на холсте, что создают прекрасный дивный мир. Истории, как нитью сплетены, судьбою общей связаны навек. Кубанская земля одна, и нам не тесно.
1: Добрые соседи на Казак-ФМ.
2: Действительно, кубанская земля одна, и нам не тесно. Нам не тесно, а наоборот, нам радостно, что она такая большая, что она такая обильная, что она такая творческая и талантливая. Как и программа «Добрые соседи». Сегодня мы говорим с корейцами, о корейцах. И в студии у нас находится представитель этого прекрасного народа Евгений Джен. Евгений, а давайте так, чтобы песня, которая сейчас прозвучала, была о высоком. Есть ли такая возможность нас сейчас порадовать?
3: Да, я с удовольствием хочу исполнить песню авторскую, которую я вынашивал долгие годы. Можно сказать, с самого детства хотел признаться Господу, поблагодарить Бога за все, что Он делает для меня и для моей семьи, и для всех, для нас. Поэтому эта песня очень-очень для меня такая важная, ценная. И если она понравится вам, дорогие друзья, я буду искренне счастлив.
2: Евгений Джен, благодарю тебя, Бог.

0: Ну а мы благодарим наших добрых соседей, корейцев, и также всех наших слушателей, которые находятся с нами на одной волне. Сегодня мы в очередном радиопутешествии знакомимся с народом, который уже на протяжении 150 лет проживает в России. С теми людьми, которые и вкусностями отличаются, с теми людьми, которые и особым трудолюбием отличаются. Сегодня мы говорим с нашими корейцами. И я с радостью еще раз напоминаю, что в нашей студии, в нашей основной студии, находится Владимир Ильич Хан. Владимир Ильич, добрый здравствуйте. Да. У нас находится Александр Хан.
1: Добрый
0: здравствуйте.
1: День.
0: Здравствуйте. И в нашей студии появляется, как будто только что сошла с того самого предмета, который станет частью музея Казак-ФМ, прекрасная корейская девушка. Елена Ким. Здравствуйте, Елена.
2: Аньон хасайо.
0: И причем она в костюме. Если вы еще не в видеотрансляции, ну срочно подключайтесь. Так, вот, Лен, раз вы уж вы появились, и тем более в национальном корейском костюме, кстати, как он называется? Есть ли название у этой
2: Конечно,
0: одежды?
2: Конечно, у национального костюма корейцев есть название, это ханбок, причем он абсолютно различается как у мужчин, так и у женщин. У женщин, если обратите внимание, это огромная пышная юбка и небольшая жилетка с длинными рукавами. Может быть, ценители дарам знают, но у мужчин абсолютно другой ханбок. Он обычно атласный, с длинными рукавами, огромной вышивкой на груди. И такие, скажем так, шляпы, тоже из ткани, но с очень широкими полями. В исторических дорамах, на самом деле, прям очень видно разнообразие ханбоков. И у женщин и мужчин они действительно разные.
0: А по каким, вот, например, элементам национального костюма можно понять статус человека? Например, женат он, либо замужем? Можно понять ли по каким-то элементам о его материальном достатке, либо о профессии, которой обладает человек?
2: Наверное, со своей стороны я могу рассказать, возможно, да, как теория о статусе. Объясню, почему возможно. Если мы говорим о мужском ханбоке, то здесь все зависит от ткани и от объема вышивки, естественно.
0: Что то есть, чем дороже ткань, чем больше вышивки, тем человек статуснее, богаче, известнее, талантливее.
2: Абсолютно верно. Угу. Что касается женских ханбоков, наверное, мне проще ответить, потому что я с раннего детства, школьного возраста, танцевала корейские национальные танцы, и в ханбоках я разбираюсь лучше, но именно в женских. В девичьих, скажем так, и в женских.
0: То есть, есть различия девичьих и женских ханбоков?
2: Они больше отличаются по фасону и по цвету, но пышная юбка и жилетка с длинными рукавами, она, в принципе, идентична. Почему я называю жилеткой? Тут есть комичный такой момент. Он связан с моим отцом. Он мне всегда учил завязывать корейские бантики, которые реально очень сложные.
0: Подождите, а чем они отличаются от классических бантиков?
2: Они отличаются визуально. Угу. Два хвостика бантиков должны быть направлены в одну сторону, как вот сейчас я попыталась изобразить. И если отец увидит, как я завязала, возможно, от меня откажется, надеюсь, нет. Вот. Но на корейских ханбоках у девушек, и женщин два вот этих, две стороны бантика, они должны смотреть в одну сторону. И, соответственно, ленточки спускаются вниз по классике.
0: По какому поводу кореянка либо кореец может в современном мире надеть национальный костюм?
2: Поводов много.
0: Так.
2: Первый, самый главный, это, конечно же, праздник, который называется у корейцев Асинди. Это годик ребенку. Второй повод — это свадьба. Третий повод — это праздник благодарность детей родителям. Он называется Хангаби. У корейцев три, насколько я помню, главных праздника. И на каждом национальном празднике, скажем так, семейном национальном празднике, вы можете прийти в ханбоках. Но из-за того, что сейчас очень, мне кажется, модные всякие дорамы и все, что связано с Кореей, вы можете ханбоки даже найти на любом маркетплейсе, я уверена.
0: Так, мы к праздникам перейдем обязательно. Вот. А вот такую уж раз тему затронули. Вот, чем все-таки российские корейцы отличаются от тех корейцев, которые живут в Корее? Владимир Ильич, вот, вы неоднократно бывали там, имеете возможность сравнить. Вот расскажите нам, пожалуйста. Вот ваше первое впечатление.
3: Первое, что бросается в глаза, вот то, что люди улыбаются.
0: Улыбаются где?
3: Везде.
0: Угу.
3: Все и везде улыбаются. И кланяются.
0: Так. Так.
3: Вот при обращении, при появлении, при каждом удобном случае они кланяются, улыбаются. Но вы знаете, в чем отличие, вот, например, от наших корейцев, которые, да, мы, может быть, не кланяемся, мы так
0: и сильно
3: не улыбаемся так часто и постоянно, но если мы улыбаемся, мы искренне улыбаемся, и, да, если мы смеемся, то вот реально по делу, и любим, так любим, а там, вы знаете, это, скорее всего, уже получилось, что это американская улыбка, которая просто как маска. Вот, ну, это как бы жест приличия.
1: Жест приличия. Да. Так, принимается. Так, Александр, была ли у вас возможность тоже сравнить?
4: Да, к сожалению, нет.
1: Угу. Так, тогда обратимся к вашему опыту, Елена. Вот. Вы находитесь, опять же, в национальной одежде. Да, в национальной одежде. И мы тоже говорили, что можно появиться в ней и в будний день, а можно в праздник, да? И три главных корейских праздника, давайте еще раз, это Асенджи. Это праздник первого года, да? Вот, кстати, начнем с него. Чем он отличителен от простого дня рождения? Вот первый год. И почему именно один год он так важен для корейца?
2: Ну, здесь, на самом деле, почти, мне кажется, все логически. И, возможно, даже у других национальностей есть схожие традиции. Почему годик важен, свадьба и, соответственно, хангаби. Годик важен за счет того, что это идет знаменование того, что ребенок абсолютно здоров, все с ним в порядке, и его можно показать всей родне, пригласить абсолютно всех родственников. Скажем так, на нашу, наверное, главную традицию. Она,
1: а в чем она заключается?
2: Выглядит таким образом, что в комнате... небольшой столик, небольшой высоты, находится в центре комнаты, и ребенок должен выбрать свою судьбу, а именно выбрать предмет с этого столика. Там находятся различные предметы, и тем самым...
1: То есть садят корейского карапуза, вот, которому один год, да, собралась семья, родня. Только родня, либо еще, возможно, приглашение друзей.
2: Абсолютно верно. Тут прям смотрит вся родня и друзья в том числе, то есть до годика... Вообще...
1: А возможно ли присутствие на этом празднике представителей некорейской национальности?
2: Ну, конечно.
1: Можно. Прийти
2: ну, а
1: и посмотреть.
2: Ну, там же нет допроса, кто ты по национальности. Конечно, там все самые близкие друзья, родственники в том числе.
1: Приглашаются в дом, да, празднуют, и в определенный момент приходят к пространству, где этот карапуз, и перед ним есть предметы.
2: Да? Вот я вот... Может быть, Владимир Ильич вспомнит, просто он двоюродный брат моего отца.
1: Угу.
2: Насколько я помню, я выбрала первыми, мне кажется, деньги, потом ручку и только потом ножницы или иглу с ниткой. Могу сейчас рассказать, естественно, по компонентам, что где значит. Ручка – это образованность, это высокий интеллект. Вот я точно не помню, ножницы или игла с ниткой – это творчество, это все, что связано... как будто бы, да, с рукоделием, с какой-то работой, связанной с руками. Ну, а деньги, наверное, все очевидно.
1: Все очевидно. Мы продолжим нашу беседу. Присоединяйтесь к нашей видеотрансляции. Сделать это можно на площадке Рутуб. Это можно сделать в нашей группе ВКонтакте. Задавайте свои вопросы по номеру 928-401-2020. Совсем скоро услышимся вновь в прямом эфире.
5: Добрые соседи на Казак-ФМ.
6: Дорогие казачки, я Валерий.

0: Городское управление гражданской защиты напоминает. В Краснодаре нет разрешенных мест для купания. Специалисты непрерывно патрулируют акваторию и береговую линию, проводят профилактические беседы с отдыхающими у воды и выявляют несовершеннолетних без сопровождения взрослых. В случае происшествий звоните по единому номеру экстренных служб 112. Мы разные, как краски на холсте, что создают прекрасный дивный мир. Истории, как нитью сплетены, судьбою общей связаны навек. Кубанская земля одна, и нам не тесно.
1: Добрые соседи на Казак-ФМ.
2: Это снова проект «Добрые соседи», и я, ваш гостеприимный ведущий Андрей Мартынюк. Рад вас видеть в этом проекте, который позволяет больше узнать о тех людях, которые живут рядом с вами. Возможно, в соседнем доме. Просто оглянитесь, посмотрите, какая красивая и богатая наша Кубань. И главное ее богатство – это люди. В гостях у нас сегодня корейцы. Сегодня мы путешествуем, разговариваем о культуре этого народа. И я с радостью еще раз напоминаю, что за микрофоном у нас Владимир Ильич Хан. Владимир Ильич, здравствуйте. Здравствуйте. Александр Иннокентьевич Хан. Здравствуйте. И Елена Ким. Елена, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Да. Мы можем тоже сказать, что фамилия Ким – это самая распространенная корейская фамилия, а фамилия Хан – это максимально редкая фамилия. Так ли это?
3: Я думаю, да, потому что мой папа с детства мне рассказывал, что кимов настолько много, что кимы делятся на два рода. Вот если точно вспомнить, кимятинги и кинятинги. Mm-hmm. То есть их разделили на два рода, чтобы они могли между собой даже жениться. То есть ким может жениться, там, выходить замуж за кима, но если род, да, не...
2: Разные, да?
3: Да, в общем, да, если не совпадает.
2: Ким, киму рознь получается здесь.
3: Да, род по-корейски, насколько я помню, это пой. Поэтому я смешала пой и род все вместе в одно предложение. Но действительно, ким — это очень распространенная фамилия.
2: А кстати, раз уж вы являетесь носителем этой фамилии, Лен, а обозначает ли что-то она? Вот что обозначает ваша фамилия Ким?
3: Это солнце, угу. И это золото, и как раз-таки про солнце. Пел Евгений, и пел, наверное, один из известных корейцев во всей стране, Виктор Цой.
2: Замечательно. Я предлагаю сейчас вновь перенестись в нашу концертную студию, где Евгений Джен уже берет микрофон. Евгений, что будет за следующая песня, и почему именно она будет звучать в нашем эфире?
4: Я думаю, дорогой Андрей, что эта песня, она как никогда, кстати, будет к сегодняшней программе нашей, потому что эта песня называется «Россия – это мы».
2: Пойте с нами, будьте с нами.

0: Сейчас нашей великой страны будут составлять именно представители этой национальности, которые сегодня находятся в гостях радиостанции «Казак-ФМ». Только что вы слышали представителя кубанских корейцев Евгения Джена. Вы находитесь на волне радиостанции «Казак-ФМ». И в нашей студии сейчас также находятся представители этого прекрасного народа. Корейцы, кубане. И я с радостью напоминаю, что у нас в гостях Владимир Ильич Хан. Владимир Ильич, здравствуйте. Мы с радостью говорим сегодня с Александром Иннокентьевичем Ханом.
1: Добрый день.
0: Здравствуйте. И раскрашивает нашу мужскую компанию Елена Ким. Здравствуйте, Елена.
2: Всем здравствуйте.
0: Перед тем, как мы отправимся дальше, я опять же хочу сказать, что как только я сталкиваюсь с представителем, ну, в жизни, в простой, корейского народа, со мной происходят какие-то приятные удивления, да, вот насколько они открытые люди. Вот как некоторое время назад познакомился с человеком, который приехал из Приморья сюда, вот, кореец Владислав Шин, пообщались несколько слов, он говорит: так, стоп, что ты делаешь на следующей неделе? Я говорю: ну, там свободен. Говорит: приходи ко мне, будем готовить кукси. Я такой: как так? Он говорит: да, вот обязательно, потому что все, у меня не получилось из-за работы. Через некоторое время на такси приезжает несколько банок супов, говорит: это добавишь, это будет хорошо, обязательно детей накормишь. И это сразу открыло для меня вот в очередной раз культуру корейцев России. Спасибо вам большое за то, что вы такой открытый народ. Ну и вернемся к нашим праздникам. Вот, Лен, мы начинали с вами говорить о Хангаде, да?
2: И... А мы говорили про Асинди первый годик ребенку.
0: Давайте напомним, что Асинди — это один год ребенку.
2: Да, у корейцев три главных праздника — это Асинди, свадьба и Хангаде. Асинди, напомню, это годик ребенку, где он выбирает свою судьбу в виде предмета. Это, да, как мы ранее обсудили. А затем, естественно, ребенок вырастает, либо выходит замуж, либо женится по большой любви. Ну, как бы, да, здесь все, по-моему, логически, и как у всех. И третий очень важный праздник, он называется по-корейски Хангаби. Это, наверное, можно сказать, праздник благодарности за свадьбу. Так как этот праздник дети посвящают родителям, но здесь важный момент. Обоим родителям должно быть уже 60 лет. И тем самым, как будто бы отец может ждать, пока матери исполнится 60, да, или наоборот. Здесь важно, чтобы оба родители были в одном возрасте именно в 60 лет. И это праздник благодарности детей, то есть родители сделали свадьбу, да, организовали свадьбу детям, и это праздник благодарности родителям. И там есть некоторые традиции, нюансы, но можно сказать, что свадьба и хангаби — это как будто бы один классный веселый праздник. И, как я говорила ранее, на все эти праздники мы одеваем ханбоки. Есть определенный момент в празднике — выход, встречание гостей. И желательно, чтобы вся семья была в национальных костюмах.
0: Ой, замечательно, замечательно. А еще, мне, знаете, мне вот понравилась одна корейская пословица, которая, ну, отображает, по-моему, то, что вот может изменять этот мир. То есть здесь, если уходящие слова красивы, то и приходящие будут прекрасны. Да? И когда мы сегодня с вами говорим о культуре народов, Кубани, которые здесь находятся, и в том числе корейских, да, ну, тем самым мы делаем вообще культуру всей нашей страны и доступнее, и интереснее. А, кстати, вот, Александр Иннокентьевич, если бы мы сейчас использовали либо корейскую пословицу, либо пословицу любого другого народа, какую бы пословицу вы использовали, чтобы охарактеризовать свой корейский характер?
1: Ну, я думаю, если, ну, по отношению не прям к близким друзьям и родственникам, да, а в общем, в целом.
0: А может быть, к себе, вот, в первую очередь, да, про себя, если уж мы говорим.
1: Про себя, да?
0: Да.
1: Но я думал, знаете, первое, что пришло: никто тебе не друг, никто тебе не враг, каждый человек тебе учитель.
0: Так, мудро, восток — дело тонкое. Владимир Ильич, а что бы вы сейчас вспомнили из народных мудростей?
3: Я помню, отец мне говорил такую, именно корейская пословица, что позор длиннее жизни. Когда был маленький, не совсем понимал, а уже когда прошел по жизни определенный путь, я понял, это по аналогии с родственниками. русская пословица
0: «береги честь с молодым».
3: Да, да, да, да. То есть как бы...
0: Очень созвучно, да.
3: Да, да.
0: Вот видите, и когда-то мне то же самое мама всегда говорила, потому что это самое дорогое, что у тебя может быть. Видите, у нас национальности разные, а смотрим в одну сторону. Лен, ну вы самая юная представительница здесь. Что бы вы выбрали из мудростей, которые бы охарактеризовали именно вашу корейскость такую?
2: Все, что не делается, все к лучшему. Mm-hmm. И на самом деле здесь не только, наверное, национальная особенность. Это мне было вложено с самого детства. И я вообще считаю, что на все нужно смотреть с позитивом и всегда идти к своей цели. И радоваться, и радовать всех окружающих, что, мне кажется, мы как народ и делаем, мы с открытой душой.
0: Кстати, все, что не делается, а корейцы делают очень много, в том числе и в гастрономических моментах. Мы видим, что здесь находится тот самый символ в нашей студии, если вы обратите внимание, да? Я чувствую запах, я могу видеть, если вы сюда присоединитесь к нашей видеотрансляции, тот самый знаменитый салат. Кстати, как он называется и какова его история?
2: Я, если честно, не узнаю из-за баклажан. Очень похоже на кимчи, но...
0: С вариациями, может быть, да, авторские.
2: Обрусевшие кимчи. Ну, как будто... Больше на... Если честно, больше похоже на чуми. Вот вы говорили о кукси.
0: Да.
2: Как будто бы... Да?
3: Заправка такая.
2: Но вообще, если как будто бы это обрусевшие кимчи, я вот недавно подкаст слушала и узнала, почему кимчи и чимчи это один и тот же салат.
0: А почему?
2: Есть такой маленький моментик. Во-первых, путают название чимчи или кимчи. Это связано с тем...
0: Я уже запутался сам.
2: Ну, звучит как будто бы одинаково, но и смысл. Вот. А вообще, название салата, оно складывается из двух слов.
0: Так.
2: Кимчи или чимчи.
0: Я уже знаю, что это солнце. Да, я уже выучил, видите, я уже...
2: Что касается чи. Оказывается, южноамериканские купцы в определенное время привезли попробовать в Азию перец чили.
0: И он полюбился
2: корейцам. И просто острота кимчи, она дается от чили, от семян, которые мы добавляем.
0: А, чили, да. Да, понятно. А вот рядышком
2: ну,
0: находится...
2: Ну, ли потеряли, понимаете, так, в слове. Да. Соответственно, сделали кимчи, но, кстати, в России очень многие называют чимчи, а не кимчи. Угу. И я помню, что я все детство сходила с ума, чимчи или кимчи.
0: Непонятно, вот теперь мы теперь тоже будем... А рядом с ними находится тоже блюдо, которое похоже на пирожки, как они называются на корейском. Вот.
2: Они называются вообще пяньсё.
0: Так.
2: Но в России их называют пигоди.
0: Пигоди, с чем они?
2: Ну, по классической кухне, традиционной, они с мясным фаршем и с капустой.
0: И у нас остается буквально минута до завершения эфира. Вот если бы вы рекомендовали человеку, который хотел бы больше узнать о корейцах, с чего можно начинать знакомство, куда бы вы отправили этого человека, для того, чтобы он погрузился в культуру Кореи, и в том числе и российских корейцев? Лен?
2: Ну, конечно бы я пригласила в Краснодар.
0: Так.
2: Накормили бы мы с мамой, с папой самым
0: себе
2: вкусным
0: домой.
2: Кимчи, самыми вкусными пигоди и обалденным кукси. Тут все просто.
0: Александр Иннокентьевич, куда бы вы отправили человека, либо через что он мог, по вашему мнению, соприкоснуться с корейцами Кубани и России? Что должен человек, может быть, попробовать, увидеть, где-то побывать, а может быть, к чему-то присоединиться? Может быть, какой-то праздник обязательно должен посетить?
1: Ну, я думаю, корейский Новый год.
0: Корейский
1: можно пригласить,
0: Новый год.
1: Да, друга, который приехал, позвать на вот это мероприятие, которое проводит Корейская ассоциация, президентом которой является...
0: Владимир,
1: да,
0: Ильич.
1: Владимир Ильич.
0: Владимир Ильич, а вы бы через что порекомендовали людям, простым людям, нашим слушателям, но еще больше познакомиться с культурой Кореи?
3: Я бы им предложил не прекращать. Не прекращать смотреть корейские сериалы, драмы. Да, там все.
0: Ну, а вот сегодня мы узнаем не только про кимчи, не только про пигоди, но еще о том, что корейцы крутые перцы. И мы видим, что в концертной студии у нас находится Евгений Джин. Лен, если у вас есть желание, вы также можете присоединиться, а может быть здесь, в студии. Это проект «Добрые соседи». Мы продолжаем.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи делают свою музыку погромче, чтобы мы сделали свою потише. Это наши соседи, чтобы узнать погоду, заходят на несколько метеосайтов, вместо того, чтобы посмотреть в окно. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Петрович!
1: Да.
0: А кто, по твоему мнению, твой лучший сосед? Наверное, я?
1: Не, Русланчик, не ты, а соседи из 42-й квартиры.
0: Но почему не я, а они?
1: А потому что они дома не живут, а постоянно в командировках. Золотые люди!

0: Один мужик спрашивает другого: «Вань, ты, говорят, недавно женился?»
1: «Женился».
0: «А чё?»
1: «Да чё, чё?
0: Надоело по столовкам бегать. А сейчас?»
1: «А сейчас нравится».
2: Шутки.

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Папа, это молоко какое-то невкусное. Кислое.
3: Ты права, Нина. Оно начало прокисать. Если его оставить на некоторое время, из него получится простокваша.
0: А почему оно сделалось кислое?
3: Молоко – это живой продукт. И в нем есть особый молочный сахар, который называется лактозой. Его на самом деле в молоке не очень много, всего около 5%. Но лактоза – это прекрасная питательная среда для бактерий и различных микроорганизмов. И вот как раз молочно-кислые бактерии очень любят лактозу.
0: А это плохие бактерии или хорошие? Откуда они вообще берутся в молоке?
3: Молочно-кислые бактерии хорошие, а попадают они в молоко с вымени коровы, из ее млечных протоков и из окружающей среды. В свежем молоке их совсем немного, а потом они начинают размножаться, и их становится все больше. Эти бактерии питаются лактозой и выделяют кислоту, то есть перерабатывают молочный сахар в молочную кислоту. В итоге повышается кислотность напитка, а белки сворачиваются.
0: Все равно не поняла, почему они хорошие? Молоко ведь стало невкусное.
3: Это оно в первые дни, когда начало скисать, невкусное. А когда бактерии завершат свое дело, и молоко превратится в простоквашу, будет очень вкусно. Люди с помощью молочно-кислых бактерий научились делать множество продуктов. На молочных заводах их специально добавляют в свежее молоко, чтобы получился кефир или творог, сметана или ряженка.
0: Ряженку я люблю. Папа, а давай в молоко ряженых бактерий запустим, чтобы молоко стало ряженкой.
2: Папа знает.
4: Море лето с Казак-ФМ.

человек. Это жить не сдаваясь, на колени судьбе не склоняясь, сквозь огонь и туман пробираться и с надеждой домой возвращаться. Не пролетят и года,

А пока в поле дым.

0: Ну не плачь. Ну здорово, что ли, Вась?
1: Эх, Люба, братцы, 104.9 FM

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Встречаются две закадычные подруги.
2: Ой, Люська, всего пару месяцев тебя не видела. Ты так похудела. Это новая диета, да? Да, морковь, свекла и картофель. А что ты делала? Варила или жарила? Копала, Маша, копала все лето, как проклятая.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

Я устал слышать слово «нельзя». И устал слышать слово «не надо». Говорить, что виною судьба. Или жизнь том моя виновата. То, что в сердце таится моем. Или в мыслях запрятано где-то. Я живу в этом мире таком, где не ценят сегодня.

0: каждый вслух произнесет. Спасибо, Господи, за все.
1: Спасибо, Господи, за все.
2: Ой, да как же поют земляки! Эх, знай наших!

жила моя Россия. Всем в этой жизни бывает подчас нелегко, только ведь сердце свое никогда не обманет. Счастье порой нам кажется

сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа. Басоля — это белорусский народный струнный смычковый музыкальный инструмент. По форме, размерам и регистру он близок к виолончели. Струны на подставке басоли располагаются в одной плоскости. В этом главное отличие от виолончели, на которой верхняя часть подставки сделана в виде дуги. Играют на басоли как смычком, так и щипком, а также ударами по деке с помощью специальной колотушки. То есть она может быть и струнным, и ударным музыкальным инструментом. Делали его из дерева или из жести. Причем, чем дерево старше, тем ценнее басоля. Она была ведущим голосом на праздниках, а подпевали ей традиционно скрипка и бубен. Вместе они могли подчеркнуть и лиричность момента, и заставить танцевать. Басоля имеет звук густой, насыщенный, певучий, проникновенный. При сольных выступлениях кажется, что она разговаривает и нараспев беседует со слушателем. Звук басоли — это глубина чувств, это характер, это душа белорусского народа.

0: Добрый вечер. В эфире выпуск «Вареничков». Он начинается в 20 часов, вечерний выпуск. Наш телефон и Макс плюс 7-928-401-2020. Меня зовут Виктория Никитюк. Этот час проведем вместе. Жду ваших добрых новостей, ваших сообщений. 15 июля, среда на календаре. И, друзья, давайте посмотрим, какие ваши поздравления, сообщения уже прилетели. Так, Максим передает привет любимой маме Тамаре Александровне. В Ейск улетает привет и желает всего доброго и хорошего этим вечером. Ну, Максим, давайте вашей мамочке пожелаем всегда всего хорошего, не только этим вечером. И есть первый звонок. Нина Афанасьевна из Каневской с нами. Здравствуйте.
1: Доброе утро, любимая наша ведущая.
0: А почему доброе утро?
1: Ой, у меня уже утро.
0: Так,
1: я хочу поблагодарить своих любимых внуков, которые сейчас у меня. Яковенко Денис Валерьевич, Яковенко Сергей Валерьевич, они с Нальчика. И еще Юрий Николаевич, сынуля, он у меня один. И внучечка Лерочка тоже. А самое главное, хочу сказать моей любимой невестке низкий поклон. У нее золотое сердце и душа. Я желаю вам, мои любимые, крепкого здоровья, мирного неба над головой. И пусть ангел-спаситель всегда за вашей спиной. Живите долго и также дружите, и будьте дружные всегда.
0: Так, Нина Афанасьевна, всем вашим привет. Знаю, что приехали в гости, и каждый день шашлычок, и каждый день анекдоты, и байки, и весело. Сейчас рассказала мне за эфиром. Я желаю вашей семье всем добра, тепла, крепкого здоровья. И эта песня для всех вас. Спасибо, Господи, дуэт своих.

0: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
1: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
2: Почему всегда нужно куда-то ехать? Почему нужно тратить свое время в пробках?
3: Не нужно. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Все в пределах 15 минут. Школы и детские сады, фитнес и развлечения, магазины и спортивные площадки. А главное, комфортные и функциональные квартиры с более 400 планировок от 3,2 миллионов. Не тратьте время в пробках. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Мы в пробках не стоим. Застройщик ООО «ССК Градстройпроект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
4: Сезон скидок в Мюнхене уже начался. Не упустите момент. Мировые бренды, ткани высшего класса, идеальный крой. Все, что создает ваш неповторимый стиль, теперь стало доступнее. Спешите в наши магазины. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. Мюнхен. Создай образ своей мечты прямо сейчас.
5: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
6: Вечернее время – время повышенной родительской ответственности. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Краснодарского края напоминает. 22:00. Детям пора домой.
7: Люба, братцы, 103.9 FM у Лазаревска. Включай. Вареночки. Вареночки на Казак FM.
8: Варенички плюс 7-928-401-2020. Звоните, пишите в Макс, пишите на вкусный адрес электронный. Вареник@казак.фм. С нашего сайта отправляйте ваше сообщение. Что-то вот, не знаю, Северная Осетия первая в перекличке. А знаете почему? Потому что поздравляют Бондареву Дашеньку с днем рождения. 4 годика Дашеньке исполнилось. Она живет во Владикавказе. От души желаем здоровья, солнечного света, чтобы счастливой жизнь была и радостной, как лето. Огромный привет ее родителям Сереже и Алане. Ваши родные, прабабушка Валя, бабушка Галя, тетя Алла, тетя Юлия из Старого Оскола Белгородской области. Спасибо, что доставляете нам столько радости, Виктория. Да с удовольствием. Вот еще и Белгородскую область в перекличку вписала. Привет и Алания, и Белгородская область. На связи Краснодар. Наталья, здравствуйте.
9: Добрый вечер. Виктория, здоровья. У меня сегодня мнение фанатики, дорогой, да, поняла. Внука мне, Сережа, иди, вам привет. И Дмитрий Дехпа, девушка, я буду девушкой. Всем здоровья.
8: Так, ну и песня «Я буду твоей кошкой» от Наташи. В первую очередь, конечно, вам, Дмитрий. А ты возьми и позвони, сказала бы я вам.

0: Вареночки на Казак-ФМ.
1: Я Виктория Никитюк в программе «Варенички» на Казак-ФМ. Желаю вам доброго вечера, хорошего настроения. Перекликнитесь уже, отправьте кому-то привет и поздравьте, кого забыли поздравить. А сегодня день лени. А ничего не делать – одна из самых полезных вещей, которые мы можем для себя сделать. Между прочим, это доказали ученые. Лень укрепляет здоровье и делает нас более продуктивными. И есть, между прочим, от ученых 5 неоспоримых аргументов на этот счет. Лень повышает творческие способности, потому что, когда мы ничего не делаем, мы придумываем что-то. А что бы я мог сделать, считают ученые. А делает нас более продуктивными, потому что, когда отдохнул, знаете ли, хочется за все сразу взяться. Защищает мозг от перегрузок, это понятно, надо переключать внимание. Периодически тут полежали, тут кино посмотрели, взял, да и ничего не сделал. Улучшает концентрацию внимания. Ученые предлагают работать в поте лица, а потом сделать передышку, и вы увидите, как внимание на вашем деле будет заострено совсем по-другому. Лень якобы укрепляет здоровье и продлевает жизнь. Но это правильно. Ученые намекают нам на то, что мотору нужно отдыхать, и нам тоже с вами нужно отдыхать. А я тоже читала очень много на эту тему статей. Говорят, когда ты просто решил полентяйничать, а часто с возрастом это все чаще случается, ты просто говоришь себе, вот сейчас немножечко передохну, поленюсь, а потом за все возьмусь. И как-то, мне кажется, именно в эти минуты приходит 1000 планов строишь, 1000 каких-то надежд и веры в новое, и новый пунктик появляется. Поэтому всем желаю периодически лениться, а сейчас не лениться и позвонить, линия свободна, +7 928 401 20 20 в любимые варенички. Добро пожаловать!

0: Казак ФМ.
1: Друзья, позднее покажу вам, что у нас в перекличке. Так, а сейчас почитаем, друзья. Давайте почитаем ваше сообщение. Алла пишет. Про лень, Виктория, вы сказали все точно. Тогда и мозг отдыхает, и все плохие мысли уходят. Приходит только все хорошее и столько всего. Жизнь после лени становится совсем другой. Хочется все дома переделать. Точно, вот с вами полностью согласна. Спасибо. Передаю подружкам из «Горячего ключа» Ларисе и Надежде огромнейший привет. Хорошего вечера. Скоро к вам приеду. Алла, обязательно. Не просто грозитесь. Так, добрый вечер. Передаю привет радио России «Казак ФМ». Сегодня Оренбург передает огромный привет Руслану в мой родной город Ярославль, а также нашим друзьям в Славянск на Кубани, Дефановку, Пшаду и в Креницу. Всем позитива и, конечно, мирного неба. С уважением, оренбургские дачники Александр и Наталья. Ну, как у вас там на даче? Расскажите, что у вас есть, что растет. Ну, это так интересно. Мангальчик, что там у вас? Какая зона? Вы же огромный привет еще и однокласснику Сергею Заславскому на хутор Шелковников передаете. Ну и хотите, чтобы что-то спели про друзей? Так давно Екатерину Рогову и Ольгу Сердцеву не слушали в этом плане. А давайте послушаем «За друзей». Для вас, наши оренбуржцы, а также еще раз перечислю: Северная Осетия, Алания, с нами Белгородская область, Оренбург и Ярославль. И это очень приятно.

0: станции. 102.9 FM в Армавире. Включай. Вареночки. Вареночки на Казак ФМ.
1: Но вот это другое дело. Оживились. Привет Макарову Максиму. Он едет на работу. Всего доброго и всех благ. Макаров Максим, привет вам от родных. Так, Руслан из Ярославля. Вот другое дело. В Оренбург привет передает и всем тем, кто его знает. Желает хорошего вечера и отличного настроения. Ой, друзья, мы сегодня с дочкой утром ходили, ну, гуляли и кормили птиц. И вот, представляете, идет мужчина, и так получилось, что вот он появился из аллеи, когда я кидаю зернышки, да, воробушкам. И, ну, другой бы прошел там или шикнул что-то, он говорит: ой, вы знаете, я такое не ем. Мы так хохотали, и дочь мне говорит: Виталия, вот знаешь, мама, вот какой-то, вот такой добрый человек сразу видно. Я говорю: да. Она говорит: ну, понимаешь, тут как-то неудобно так получилось, прям перед ним эти зернышки полетели. А он так вот: я такое не ем. Он говорит: вы молодцы, вот птичек подкармливаете, а я собак кормлю. Я говорю: да мы и собак кормим, и кошек. Он говорит: ну вот я все больше к собакам располагаюсь. Он говорит: а вы голубей. Я говорю: я воробьев. Ну, пошутили, конечно. Я вам хочу о чем сказать, что сказать что-то плохое, где-то огрызнуться и шикнуть, это не остается в памяти. А вот когда какая-то хорошая шутка, помню, в магазине такая собачка очаровательная у мужчины, ну, своеобразная такая, ну, не как у всех. Я говорю: боже мой, какая собака. А он такой, этот пес, ты такой, много внимания ему уделили, он так бровет. Я говорю: не кусается? Он говорит: смотрите, чтобы я не кусался. Ну, со злоубой такой. Думаю: господи, боже мой. А если бы сказал: да нет, вас таких красивых не укусит. Так, большой привет, Русик, это уже не Ярославля, Краснодар, передает девчонкам Наталье, Тамаре и Татьяне: вы лучшие, в вашей компании всегда весело. Степан из станицы Некрасов с нами. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, здравствуйте. Виктория, поставьте, пожалуйста, песню «Ехал».
1: Из Луганска на Донецк. Да, Александр Дадали. Да. Так.
2: И подождите секундочку. Хочу всем ребятам, которые работают на южной группировке, спасибо им, особенно кто был на моих краях. Северск, Звановка. Я вас всех люблю. Ребята, здоровья вам. Работайте, братья, работайте.
1: Ой, Степан, какой молодец. Спасибо за звонок. И вот представьте, каждую неделю варенички по письмам. То Симферополь, Анапа, какая-то станица, Волгоград, из Ростова. Мы слышим, Виктория, что в ваших программах вареничках по письмам звучат для СВО, ребят, для наших защитников письма. Я тоже хочу. Меня зовут так-то. Знаете, с каким теплом я беру эти письма и про ребят думаю? Как бы хорошо, чтобы они хотя бы краешком уха были на нашей волне и знали, что мы с ними. Они это знают. Сколько помощи идет, сколько волонтерских групп, сколько одиночек сами возят, вот помогают. Но я хочу сказать, что едина душа нашего народа. Александр Дадали из Луганска на Донецк.

0: лавка ярко солнечной весной. Нету силы, как охота, просто встретиться с тобой.
1: Позабыть тревог, невзгоды, окунуться в мир любви.
0: Это все мечты солдата, напиши мне, напиши. Это все мечты солдата.

0: Прокуратура, полиция, Центральный банк, администрация Краснодарского края предупреждают. Вам звонят и под любым предлогом просят назвать данные банковских карт или код из СМС для доступа к вашему личному кабинету на портале госуслуги, подтвердить ваши персональные данные. Знайте, это мошенники. Их цель одна – завладеть вашими деньгами и информацией. Представители администрации, банковской системы и силовых структур никогда не запрашивают конфиденциальные данные по телефону. Единственное правильное действие – положить трубку. Без разговоров. Кладите трубку.
1: Вареники! Вареночки на Казак-ФМ.
2: Между прочим, очень много стихов просмотрела про лень. И вот знаете, что понравилось? Лень пододвинуться облаку. Лень. Лень листу колыхнуться. Июль. Лень. Обмяк изменившийся день, будто ленью наполненный куль. Лень привстать, лень прилечь, рот оков. Лень забыть, вспомнить лень до костей, лень вселенская усталь веков, передышка средь сверхскоростей. Это точно Снегова подпись под этим стихотворением. Ну, говорим сегодня о лени, и лень вам говорить, и если не лень, то звоните плюс 7-928-401-2020 или пишите в Макс плюс 7-928-401-2020. А вот не лень, соседка Вероничка подписалась, пишет, дядя Тимур очень любит эту песню. Эта песня, Вероничка, вы строчки прислали, Дмитрия Василевского, «Одинокий мужичок за 50». Ну, для вашего соседа, дяди Тимура, сегодня.

0: Яночки на Казак-ФМ.
1: Друзья, жду ваших сообщений до конца программы. Буду ждать +7 928 401 2020. Макс таков же, +7 928 401 2020. Дозвониться очень даже можно. А Нина Афанасьевна первая сегодня была в программе. Она говорит, Вик, про мужиков Нины Марченко так редко стали ставить. А вот интересно, Алена и Сергей из Твери отдыхают и пишут сообщение. Коротко расскажу. Значит, мы какой год уже, ну, в одном и том же доме, в гостях в Геленджике. И все время, когда приезжаем, Тверь, а почему вы только тогда, когда приезжаете? Мы есть во всех колонках Казак-ФМ умных. Мы есть на Play Market. Ищите нас в телефоне. На сайте казак.фм идет трансляция. Ну, в общем, когда приезжаем в Геленджик, мы всегда отдыхаем вместе с Казак-ФМ, с вашим радио. И очень любим песню Нины Марченко. И вот они тоже несколько строчек. Друзья, про мужиков эта песня называется. Ну, давайте для поднятия настроения. Еще один звонок успею принять. Ну, позвоните. +7 928 401 2020. Нет, тогда напишите, какую песню хотите услышать. В конце программы поставим.

0: Казак ФМ.
1: Валентина Шиповалова присоединилась к нам из Гиагинска и пишет: огромный привет, добрый вечер, дорогие друзья. А я вот боюсь лени, по жизни трудоголик. Если бы не здоровье, много могла бы еще сделать. После дня лени или месяца лени трудно потом вернуться к труду. Поэтому лучше не привыкать. Может быть, я что-то не так понимаю, но я уверена, лентяи живут дольше. Будьте здоровы, любимые, Богом хранимы. Вполне возможно, вполне возможно. Валентина из Мостовского, добрый вечер.
2: Добрый вечер, Виктория. Ой, у меня сегодня столько радости, прямо даже
1: это слышится.
2: Хочу со всеми поделиться. Ну, вначале я хочу поздравить свою правнучку, ему 3 годика, он живет в Иркутской области. И 1 сентября пойдет в детский сад, в котором я много лет проработала. А сегодня...
1: А его как зовут, Валентина?
2: Арсений.
1: Во, приятно.
2: Так. Арсений. Угу. Вот. А сегодня у моего мужа, Серегина Владимира Васильевича, 76 лет. Ну, он здесь не со мной, он в краевой больнице в Краснодаре. Уже сделана операция, он уже позвонил, что все хорошо. Родной, любимый человек, хочу, чтобы долгий был твой век, чтобы жизнь тебе всегда щадила и только радости дарила. Здоровья, успешного возвращения домой. Поздравляют мои дети, брат Владимир с женой Наташей. И мои дети с Иркутска, с Тюмени уже позвонили. Все его поздравляют, и сынок Олег. Счастья тебе, мой дорогой. Я тебя люблю, обожаю. Ты мой главный мужчина.
1: Замечательно, Маруся, с песней «Костер».

0: на Казак FM.
1: Друзья, ну мне показалось, нам было очень тепло и сердечно, и этим вечером вместе с вами была ваша Виктория Никитюк. Я желаю вам всего самого доброго и до встречи на Казак FM. Не забывайте варенички в 12 и в 20 часов. А всем тем, кто отдыхает в Краснодарском крае, огромный привет. Кто собирается к нам в гости, мы вас

0: Спокойной ночи, казачата! На Казак-ФМ сказочное время.
1: Русская народная сказка «Как собака друга искала». Давным-давно в лесу жила собака. Одна-одинешенька. Скучно ей было, и захотелось собаке найти друга. Такого, который никого не боялся бы. Встретила собака в лесу зайца и говорит ему:
2: «Давай, зайка, с тобой дружить, вместе жить!»
3: «Давай!»
1: – согласился зайка. Вечером нашли они себе местечко для ночлега и легли спать. Ночью бежала мимо них мышка. Собака услышала шорох, да как вскочит, как залает громко-громко. Заяц в испуге проснулся, уши от страха трясутся.
3: «Зачем лаешь? Вот услышит волк, придет сюда и нас съест!»
2: «Неважный это друг!» –
1: подумала собака.
2: «Волка боится, а вот волк, наверное, никого не боится!»
1: Утром распрощалась собака с зайцем и пошла искать волка. Встретила его в глухом овраге и говорит:
2: «Давай, волк, с тобой дружить, вместе жить!»
4: «Ну что же, вдвоем веселее будет, давай дружить!»
1: Ночью легли они спать, мимо лягушка прыгала. Собака услышала, да как вскочит, как залает громко. Волк в испуге проснулся и давай ругать собаку.
4: «Ух ты, такая растакая! Услышит медведь твой лай, придет сюда и разорвет нас!»
2: «Эх, и волк боится!» —
1: подумала собака.
2: «Уж лучше мне подружиться с медведем!»
1: Распрощалась собака с волком и пошла к медведю.
2: «Медведь-богатырь! Давай дружить! Вместе жить!»
5: «Ладно, пошли ко мне в берлогу!»
1: Наступила ночь. Легли они спать. А ночью собака услышала, как мимо берлоги уж полз. Вскочила и залаяла. Медведь перепугался и ну бронить собаку.
5: «Перестань! Придет человек, шкуры с нас снимет!
2: Ну и дела! И этот оказался трусливым!»
1: Сбежала она от медведя и пошла к человеку.
2: «Человек! Человек! Давай дружить! Давай вместе жить!»
6: «Пойдем, собака, пойдем!»
1: Согласился человек, накормил собаку, теплую конуру ей построил возле своей избы. Ночью собака лает, дом охраняет, а человек не ругает ее за это. «Спасибо», — говорит. С тех пор собака и человек живут вместе. А теперь пора закрывать глазки и засыпать. Добрых тебе снов!

Здравствуйте, мои дорогие, мои хорошие. Я Надежда Бабкина. Слушайте мои песни, песни ансамбля «Русская песня» на радио «Казак-ФМ». Всем хорошего настроения.

0: Дорогие кубанцы, вас приветствует ансамбль казачьей песни «Криница».
1: Слушайте наши песни на радио.
2: Казак FM.

0: женщина у психотерапевта. «Доктор, мне кажется, мой муж мне изменяет. Представляете, по понедельникам он исчезает, возвращается веселый, довольный, глаза горят, а через день опять начинает брюзжать и теряет ко всему интерес». Психотерапевт: «Ха-ха-ха, так это он ко мне ходит».
1: Шутки, прибаутки, Казак ФМ.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Говорит, значит, как-то муж жене: знаешь что, дорогая, ты так много денег тратишь на косметику, что я скоро с ума сойду. А жена ему и отвечает:
2: ой, знаешь что, дорогой, если бы ты увидел меня без косметики, ты бы уже давно с ума сошел.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Разные народы, разные традиции, а земля одна. Казак-ФМ. Когда душа поет.
1: Привет, дорогие! Я Алина Делис. Вы слушаете «Казак FM». Я с радостью представляю свою новую песню «Семейный альбом».

0: 103.1 FM в Приморско-Ахтарске. Включай.
1: Привет, друзья! Я Валерий Курас. Слушайте мои песни на радио «Казак-ФМ».

0: как же поют земляки! Эх, знай наших!
1: Кубанский казачий хор желает всем слушателям радио «Казак ФМ» душевного тепла, мира, добра, счастья! Люба земляки!

0: Казак ФМ. Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.
1: Дороги радио настрой. И по пути «Казак ФМ» с тобой. «Казак ФМ».

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят.

0: Казак ФМ. Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.
1: «Казак ФМ»!